0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Я молод, мне совсем недавно было 30 лет. Если быть чуть-чуть точнее, через годик 40. Квартира в ипотеку и в кредитки. По утрам всегда запор, по вечерам тахикардия. Там, где должен быть пресс, давно пивной живот. Там, где лысина должна быть, появится вот-вот. Молодежь современная, давно в отцы гожу. На сам того не замечаю, постоянно моложусь.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
1: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Да что?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: С одной стороны, осень набирает обороты, ну, судя по календарю, а с другой стороны, мне кажется, все-таки лето еще набирает обороты. Но не знаю, это бабье лето, либо остатки вот прошедшего. Так или иначе, жарче и жарче на улицах Самары. В данный момент 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем облачно и 28. Но, так или иначе, какой бы погода ни была, все равно музыка у нас жаркая, хоть холодно на улице, хоть жарко, все равно музыка жаркая. В ближайшие минуты Тиесто, Клан Карусел, шведская хаус мафия, а 7 до 11 мега утро.
2: Обычный день, если ты не в Супре.
3: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Застройщик УСЗ «Каскад Девелопмент». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: В этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения. 20 ноября все состоится в ивент-холле «Сигнал». Грандиозная вечеринка, самые громкие танцевальные хиты за всю историю первых танцевальных, ну и, конечно, актуальные треки наших дней. Ими тоже будем разбавлять вот этот микс из хитов за 22 года. Для тебя сыграют диджей Фил и MC Жан. Приедут к нам из Питера и 5 часов организуют для тебя крутой музыки, танцев и незабываемых эмоций. Ну и в программе, естественно, интерактивные конкурсы, розыгрыши, призов, многое другое. Об одном сюрпризе расскажем чуть позже. Присоединяйся к нам. Уже осталось, по последним данным, 17 только билетов по первой цене 1400 рублей для ранних пташек. Успей купить ограниченную партию на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
10: Празднуем день рождения.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Если попросить описать утро в трех словах буквально, то, наверное, это будет музыка, информация, розыгрыши. Но если чуть больше слов использовать, то тут сразу появляются такие, как музыка, новости, спорт, кофе, вода и день рождения рекорда. Если нужна пояснительная бригада, то вот. Мы много кофе дарим, угощаем прямо в самом начале мегаутра, уже через 15 минут дарим также билеты на Самара-арена. Ближайший матч, который там состоится, это Крылья-Краснодар. В конце некоторых часов спрашиваем, в какой из двух тем ранее прозвучал свисток арбитра. Отвечай и получай. Минералочку рекордную тоже получай. Ну, а вот если спросить, опиши осень в трех словах, то есть не просто утро, да, а осень, то, конечно, это будет звучать так. День рождения рекорда. У нас планов на осень полным-полно, но самое главное сейчас отметить вместе с тобой 20 ноября наш день рождения. Event Hall «Сигнал» на Лесной. Нам важно, чтобы ты пришел. Надеюсь, получится у тебя все. Отметим вместе. Билеты покупаются заранее. Это очень важно. Да? Не вот пришел, купил, а именно заранее. А пока еще есть по первой цене. Вот это прям наш главный подарок. Ну, твой главный подарок для нас. Видеть ваши лица. А еще увидим лица Жана и Фила, наших резидентов, ведущих рекорда из Питера. Они отыграют самые-самые хиты за 22 года. Ну и, конечно, треки наших дней. Запрещено для детей данное мероприятие. Ну и вот по актуальным темам как раз-таки расскажу. Кого послушаем в ближайшее время. Mo Black, Yamore. Ну прям мега-актуалочка. Все лето. Мега-актуалочка. От Хюгеля Moving to the Sun. Дальше. Включу Афроджек для тебя. А вот это уже как раз таки классика, но которую освежили немножко Том Боксер, Морена. Ну и прямо сейчас давай с тобой насладимся мечикой. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра, это Рекорд Дэнс Радио.
3: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

Оказывается, футбол придумал дедушка, который все-таки догнал убежавшего Колобка.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Накатывает усталость, поэтому сегодня закройте только обязательные дела, остальное отложите. Тельцы. Деньги любят счет, но сегодня можно слегка выйти за рамки бюджета ради хорошего настроения. Близнецы. На вечер намечается отличная компания. Не спешите уходить домой сразу после работы. Раки. Вам захочется побыть в тишине. Проведите вечер в уютной обстановке, без лишнего шума и суеты. Львы. Вы отлично потрудились на этой неделе. Сегодня время собирать заслуженные комплименты. Девы. Голова перегружена мыслями. Пора переключить внимание на что-то простое и приятное. Весы, сегодня к вам будут часто обращаться за поддержкой. Ваше спокойствие заряжает просто-таки окружающих. Скорпионы. На работе, возможно, небольшая неразбериха, но к вечеру все утрясется само собой. Стрельцы. Отличный момент, чтобы сорваться в небольшую спонтанную поездку на выходные. Козероги. Не пытайтесь контролировать все вокруг. Позвольте этому вечеру идти своим чередом. Водолеи. Близкие люди готовят для вас что-то приятное. Будьте готовы принимать знаки внимания. Рыбы. Наведите порядок в планах на субботу и воскресенье, чтобы провести их максимально круто. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара. Dance Radio.

этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено для детей.

Ну, ты слышал, да, про розыгрыш на следующий матч, который пройдет на Самара-Арена, Крысоветов Краснодар. Ты слышал про день рождения рекорда, про наш специальный розыгрыш ко дню рождения? Ну, про розыгрыш, наверное, не слышал, потому что мы ничего не говорили про него. Но то, что он будет, говорили, да, скоро все подробности будут. Пока что все внимание подробностям о самой вечеринке, о самом празднике. Ну, чуть позже еще расскажем тебе. Пока что то, с чего вообще все начинается, чтобы не происходило у нас в рекорде, это In The Mix. Первая наша игрушка утром, наша разминка. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток, в любой из кофейных Мозаик Кофе Инти, в любое время туда можно отправиться. Ставлю 15-секундную подборку из композиции, нужно пересчитать их и отправить ответ в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки внутри нашего канала, внутри ленты, внизу, в углу, либо в личку ВК, неважно куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Давай считать.

0: Кстати, если ты считал не только треки, но и секунды, то понял, что даже меньше 15 секунд получился микс такой. И просто мини-микс, как мы называем, да, вот эти подборочки. Вообще мини-микс. Короче, сколько треков тут поместилось? 4 либо 6. Отправляй либо четверку, либо шестерку в личку в телеге, либо в личку в каждую 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре около 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем облачно и 28. Не просто тепло, а жарко. Жарко, тепло, как угодно, комфортно, хорошо и бодро, самое главное. У нас по музыке, как всегда. Скоро здесь Afrojack с одной из последних работ. Фишер также с треком «Будильком». И Клуни, «Good Girl».
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Империал. Больше, чем фитнес. Империал – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд Dance Radio. 22 года вместе.

0: Рекорд in the mix.
1: Я надеюсь, наша разминка взбодрила многих, ну, особенно тех, кто участвовал. А сейчас прям конкретно троих приободрю. Ну, во-первых, самим фактом, что эти трое победили. Они, я думаю, точно приободрятся. Ну и потом уже впоследствии, когда отправятся по приглашению Mosaic Coffee & Tea, пить кофе вкуснейший. Ставил 15 секунд подборку, надо было пересчитать треки, да, в этой подборке, и отправить количество в личку в телеге, либо в личку ВК. Было 6 тем, и вовремя шестерку отправили к нам в телегу или в ВК, неважно, кстати, куда, сообщения все приходят в одно окно, я напоминаю. Анна Тарасова, Вячеслав Павлов и Семен Головин. Аня, Слава, Семен, поздравляю и желаю приятного кофепития по двойному приглашению Mosaic Coffee & Tea вам достается. Идем дальше, навстречу новым игрушкам. Доброе утро.

0: гранта. В Самаре напечатали более 4,5 миллионов бюллетеней для выборов в Госдуму. Для защиты от подделки на бланки нанесли фоновую защитную сетку и надпись микрошрифтом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех».
3: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 7:47 в Самаре. Продолжаем тебя сопровождать на Самара-арена, на матч, который там проходит футбольный. Ближайшая игра в эту субботу в рамках РПЛ. Крылья Советов. Краснодар. Без возрастных ограничений. Мы разыгрываем билеты. И по нашим футбольным правилам в часе где-то звучит свисток арбитра. Мы предупреждаем тебя заранее, что он может прозвучать. Ну а в конце 60 минутки спрашиваем тебя, ставим два фрагмента двух композиций. В какой теме был свисток. Ты либо слышал и отвечаешь, либо не слышал, но все равно отвечаешь, пытаешься угадать. Ну, два варианта, выбирай любой. Первый либо второй, отправляй цифру 1, либо цифру 2. В личные сообщения телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки прямо в нашем канале, внизу, в углу, в нашей ленте, либо в личку ВК. Сообщения приходят все в одно окно, поэтому неважно, где ты пишешь, где тебе удобнее. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. То есть цифра 1, цифру 2 и дальше номер телефона. Ну и наличие фан-айди обязательно. Если у тебя вдруг нет паспорта болельщика, то сегодня, там, завтра надо будет сделать, либо подаришь билет тому, у кого есть, кто очень хочет пойти на матч Крылья Советов Краснодар в эту субботу. Итак, свисток был, а вот где он был? Два варианта. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Ну, давайте так, давайте, пусть будет 20-й, верно ответивший, забирает билеты.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент столбик термометра находится около отметки в плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, днем 28 градусов, ну и будет облачно, по мнению синоптиков. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карт, у нас сейчас на 5 баллов, движение плотное, и давай узнаем, где прям конкретно все уплотнилось. Озвучиваю эти места. Земица от Победы до Заводского, между прочим, 20 минут занимает проезд, там ДТПшка, будь аккуратен, внимательно. На 22-го партсъезда от Победы до Заводского шоссе. На Новосадовой от Советской Армии до Оврага 15 минут тоже из-за ДТПшки. Москва относительно свободна. От Жигулевской до 22-го там тоже ДТПшка. После Революционной до Масленникова есть проблемы. На Революционной от Дыбенко до Москвы. На Нововокзальной практически от Старозагорья до Новосадовой. Ну и в обратку от Новосадовой до Москвы тоже затор. Коммунистическая от Московского шоссе до Владимирской 15 минут едем. Победа от Металлистов до Псковской до 10 минут. Ну, Масленникова от Мичурина до Новосадовой. Ну, тут уже небольшие заторы пошли. Немного притормозим мы на Алматинской улице от Старозагорья и до Черемшанской. Плотное движение на Карла Маркса. Небольшой затор перед Ракитой. Ракита перед Карла Маркса стороны, ставим как кусок машин, то есть стороны Московского шоссе. Возвращаемся к музыке скоро. У нас здесь Зерп из The Chainsmokers. Послушаем их.
2: Реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая 55 или Антонова-Овсеенко 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» Крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
7: 0+.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Так, ну и информация для ранних пташек, ну и для тех, кто проснулся уже и с нами, ну и для тех, кто хочет в числе первых купить билеты на вечеринку в честь 22-го дня рождения Радио Рекорд Самары. Ну не просто в числе первых, а по выгодной цене. 20 ноября отмечаем в ивент-холле «Сигнал». Мы очень хотим тебя увидеть. И мы вместе с тобой увидим диджей Фила, МС Жана. Они отыграют для нас все самые крутые треки за 22 года истории первой танцевальной в Самаре. Ну и, конечно, актуалочка на текущий момент, музыкальная актуалочка тоже будет. 5 часов музыки, танцев. Естественно, будут призы, кое-какие сюрпризы. Присоединяйся к нам. Ну вот подарок, который у меня есть на это утро, 17 билетов по первой цене, 1400, пока еще в наличии. Успей купить ограниченную партию на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.
7: Празднуем день рождения радио.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Так, ну и я узнал имя того, кто, ну, точно собирается на футбол в эту субботу. Хотя, сейчас узнаем, а точно ли, может быть, фан-айди нет, может быть, кому-то билеты полетят. В общем, мы разыгрываем билеты на матч «Крылья Сайта» в Краснодар в эту пятницу на Самара-арена без разных ограничений. Простым способом отправляем тебя на все матчи, которые у нас в Самаре проходят. Предупреждаем, что свисток арбитра в части может прозвучать, а в конце сейчас спрашиваем, в какой из двух тем он прозвучал. Выбирай первую либо вторую, отправляй верный либо неверный ответ. Своевременно это нужно сделать, отправить верный ответ. И вот вовремя правильно ответил у нас Евгений Рим. Привет еще раз. Доброе утро.
2: Привет.
1: Вот. Ну, так ты у нас, да, пойдешь на футбол? Ты собираешься, да? Не для кого-то старался?
2: Нет, для себя, для себя.
1: Для себя. Ну, все прекрасно. Ну, еще и для кого-то, потому что ты два билета получаешь. Кого-то возьмешь с собой, да? Кого?
2: Ну, кого-нибудь.
1: Кого-нибудь. Ну, все, все. И как зовут?
2: Лах.
1: Все, привет, передавай. Вот, ну и, конечно же, хорошо сходить в эту субботу на матч. Я напомню, «Крылья Советов» Краснодар. Жень, я тебе желаю хорошего дня, хорошего четверга. В принципе, все, стартовал прям нормально, так бодренько, хорошо. Мы продолжаем розыгрыш билетов и еще дополнительно разыгрываем по три двойных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Подписывайтесь, там все просто, подробности в закрепе.

101,5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
2: 8 часов в Самаре, и отмечать мы будем, я уточню, хотя, я думаю, ты уже в курсе, знаешь, отмечать будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Мы устраиваем мероприятие, вечеринку по случаю дня рождения «Радио Рекорд» в Самаре. 22 года нам, и мы послушаем лучшие, наверное, хиты за 22 года, конечно, все самые актуальные треки наших дней, ну и для вас отыграют сет своей DJ Feel, MC Жан. Ну, естественно, будут сюрпризы, будут подарки. Главное, чтобы ты был. Вот это самое главное. Нам очень важно тебя увидеть. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вечеринка в честь дня рождения рекорда с Филом, Жаном, с нами и с тобой. Запрещено для детей. Билеты заранее нужно покупать. Ну, как заранее? Ты можешь, конечно, и 19-го купить, но лучше заранее сейчас, тем более они дешевле. В общем, послушаем все-все-все самое вкусное из истории первой танцевальной. Что послушаем в этом часе? Ну, тут ты знаешь, что мы послушаем, кстати. Да? Ну, во-первых, я сейчас проанонсирую, ты узнаешь. А во-вторых, кое-что точно, однозначно, ты в курсе, что мы будем слушать конкретно в рубрике «Трэш-пати». Вот, а фанаты рубрики «Трэш-пати» прям 100% знают, что мы послушаем. Но если ничего не понимаешь, то ну, продолжай слушать рекорд, посматривать на календарь. Далее у нас Рафаэль «Gotta Be Cool».

0: сейчас Алок. Я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе. Отличного четверга. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
2: 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Накатывает усталость, поэтому сегодня закройте только обязательные дела, остальное отложите. Тельцы. Деньги любят счет, но сегодня можно слегка выйти за рамки бюджета ради хорошего настроения. Близнецы. На вечер намечается отличная компания. Не спешите уходить домой сразу после работы. Раки. Вам захочется побыть в тишине. Проведите вечер в уютной обстановке без лишнего шума и суеты. Львы. Вы отлично потрудились на этой неделе. Сегодня время собирать заслуженные комплименты. Девы. Голова перегружена мыслями. Пора переключить внимание на что-то простое и приятное. Весы, сегодня к вам будут часто обращаться за поддержкой. Ваше спокойствие заряжает просто-таки окружающих. Скорпионы. На работе, возможно, небольшая неразбериха, но к вечеру все утрясется само собой. Стрельцы. Отличный момент, чтобы сорваться в небольшую спонтанную поездку на выходные. Козероги. Не пытайтесь контролировать все вокруг. Позвольте этому вечеру идти своим чередом. Водолеи. Близкие люди готовят для вас что-то приятное. Будьте готовы принимать знаки внимания. Рыбы. Наведите порядок в планах на субботу и воскресенье, чтобы провести их максимально круто. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Dance Radio.
0: Моя жена все успевает. И на кухне, и в постели. Не зря я ей на кухне постелил.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16 в Самаре. С одной стороны, у нас тут уже дэнс-осень, а с другой стороны, летняя игра продолжается. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда в бутылочках фирменных с логотипом рекорда от производителя «Кристальная». Выигрывай рекордную минералочку, артезианскую воду. Несколько раз в день мы звоним одному из тех, кто ранее изъявил желание ее заполучить, написал «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК с номером телефона. Если участник отвечает, он становится H2Ошником рекорда и забирает водицу. Все очень просто. Но мы чуть-чуть усложняем и заставляем тебя выбирать. Выбирать все забрать, что у нас на кону, либо поделиться. Ну, вот так вот, какой-то такой тренд из интернета взяли и решили вот немножечко его изменить под радио. На кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если они поделились, если они утвердительно отвечали на вопрос, будем делиться либо не будем делиться. Что сделаешь ты, когда мы тебе позвоним, узнаем, когда позвоним. А позвонить можем уже буквально через несколько минут. Если ты еще не в игре, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги либо в личку ВК. Когда мы выбираем, шанс равно у тех, кто давным-давно написал, у тех, кто недавно. Неважно, куда ты написал, в ВК, в телеге, главное указать номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас в Самаре температура воздуха около 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 28 и облачно. Загрузка дорог у нас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено на Коммунистической от Московского шоссе страны Московского до Владимирской. Проезд занимает около 20 минут, имеет в виду. Так, на Алматинке от Старозагоры до Черемшанской 15 минут проезд занимает. На Новосадовой от Солнечной до Потапова тоже 15 минут. На Московском есть сложности после Революционной до Луначарского. Также от Жигулевской и до Советской Армии. Старозагора 22-го партсъезда до Советской Армии. Карл Марса тоже не пустует. Ну и на Старозагоре еще перед Нововокзальной проблемы. На Нововокзальной от Карл Марса до Фадеева, от Москвы до Новосадовой, от Новосадовой до Москвы на Кирова, от Старозагоры до Карл Марса плотное движение. Отметим Советской Армии перед Москвой, перед Новосадовой стороной Волги, а еще от Дыбенко улицы до Марис Тореза и от Марис Тореза до Гагарина тоже затор. На Заводском от Профильной до 22-го, ну и Карл Марса перед Ракитой, Ракита перед Карл Марса стороны Москвы, Димитрово от Тополей до Московского шоссе. Ну, в общем, 6 баллов, как уже и сказал. Дальше Картфиш, Зет Гёрл и Мадонна Мартин Гаррикс.
0: Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в левом строительстве трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте ВКЛАСТОЧКА.РУ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.26 в Самаре, надо сделать звонок. И вот Олесь жажду еще одного слушателя поиграть. Ну и жажду в прямом смысле, потому что ты выигрываешь рекордную минералочку, фирменную артезианскую воду, бутылочку с логотипом первого танцевали от производителя Кристалли. Все лето разыгрываем, мы пока еще продолжаем. И на самом деле будем еще продолжать. Но, может быть, немножко в другом формате, да? А пока что формат такой. Мы звоним одному из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». Если участник отвечает, он забирает воду. Все. Не все. Мы спрашиваем, сколько он забирает с собой, все, что на кону, либо поделится с другим участником. Ну вот, казалось бы, зачем? Зачем делиться? Но вы делитесь. Не всегда. Всегда у нас на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились. Ну, 4 бутылочки тогда, когда до этого не поделились, а забрали все. Вот сейчас 4 бутылочки как раз-таки. Напомню, фразу «хочу пить» отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Пока еще не поздно это сделать. Мы еще играем несколько раз в день. Выбираем случайным образом, поэтому не важно, когда ты написал, давно, либо недавно, и не важно, куда ты написал, в ВК, либо в телеге, главное, укажи номер телефона. Звоним мы Вячеславу, 1752, последняя цифра, номер мобильника. Задача Славы простая, ответить на звонок, вот. Ну, чуть-чуть мы потом усложним, спросим, все ли он заберет, либо поделится, но это не важно, главное, что он уже что-то получит, ну, уже, да, какое-то количество, да, он сам решит, и он уже будет H2Ошником, если ответить на звонок. Если мы дозвонимся. Ну, по гудке уже есть. Вроде как. Да, есть, все правильно, не послышалось. Хочется, чтобы мне послышался Вячеслав. Ну, не послышался, чтобы он действительно заговорил сейчас в эфире.
2: Алло.
1: Алло, Вячеслав?
2: Да.
1: Доброе утро. Это рекорд, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Звоним тебе, потому что ранее писал фразу «хочу пить». Да, вот случайным образом выбираем заявки. Твою выбрали прямо сейчас. Да-да-да, я тебя поздравляю. В принципе, по нашим правилам нужно просто ответить на звонок, чтобы стать H2Ошником рекорда и забрать фирменную рекордную минералку. Слав, ну, ты знаешь, да, какой вопрос я тебе сейчас задам?
2: Конечно.
1: Конечно? Вот сколько? Все заберешь, да? Тут неважно даже, сколько у нас сейчас на кону. А ты знаешь, кстати, сколько на кону?
2: Нет?
1: Может, там нет. Две палетки. Ты такой, о, круто.
2: Да,
1: не, слушай, ну не. Подожди, а ты сейчас очаруешься, я не знаю, обрадуешься. Слав, ну, до тебя уже тоже все забрали, как и ты сказали, все. И поэтому сейчас на кону 4 бутылочки. Ты забираешь все. Можно как бы одну перекинуть, конечно, на следующую игру. Но я не давлю нисколько. Просто переспрашиваю.
2: Все забираю.
1: Мы в прямом эфире, еще раз повторю, да?
2: Все
1: нормально. Ну ладно, 4 бутылочки забираешь. Еще я тебя поздравляю, Слава. Ты H2Ошник, это самое главное. Мы тебя разбудили или ты уже на работе?
2: Работаю.
1: Уже работаешь. Ну давай, хорошо, мы тебя взбодрили, я надеюсь, и водиться, и самим звонком. Отличного четверга. Игра продолжается, когда следующая, да, тема, ну, когда следующий эпизод. Мы заранее предупреждаем всегда, в принципе, обо всех игрушках предупреждаем в телеге и в Максе. Ну а пока ты предупреждаешь, где засада, где патрули и ДПС, сложности на дорогах, пиши в телеге Максе под постами в комментариях, под постами засада через прям буквально чуть-чуть, почитаю в эфире.

0: Засада на рекорде.
1: 8.33, прямо сейчас я читаю твои сообщения, которые поступают к нам о засадах. Поступают они, ну, во-первых, у всех на виду, в телеге, в Максе под постами засада. Мы тоже туда пишем, когда ты, например, как бы отправляешь нам послание в личку в телеге, либо в личку ВК. Сюда тоже можно, как удобно, как угодно. Заходи в телеге Макси, читай. Я сейчас тоже отовсюду почитаю. Из телеги, из Макси, из лички телеги, из лички ВК. Так, ну, какие у нас данные имеются на текущий момент. Данные. Олимпийская, не доезжая, ракеты в обе стороны. Вот здесь сообщение. Амбар в город. Далее, после Фрунзенского моста в город. Так, Варвара написала. Вольская после Среднесадовой в сторону 22-го подъезда, пишет Алексей. Да, Вольская, Среднесадовый, центр. Тут вот несколько сообщений прям поступило. Постмаяк, постмехзавод, ну то же самое, да, разными словами. Далее, Юг 2 перед придорожным кольцом. Тоже информация есть. Спортивный, где рынок? Пионерская, Куйбышева. Возможно, кстати, не актуально, потому что несколько минут назад поступило сообщение. Актуализируй, да, если слышишь, если видишь и знаешь, что не актуально, напиши об этом. Либо наоборот, подтверди, кстати. Тоже можно же, да, не бойся повторяться. Так, постзубчага. Здесь сообщение было из города, но вот только что прилетело сообщение, что в город. Ну, значит, ну, в общем, постзубчаг, пост. Ну, что там, там может быть в любую сторону, в любой момент. Так, мне кажется, я озвучил все, что есть. Я сейчас обновлю. Пиши, я напомню, в телеге, в Максе. Лучше сразу писать именно там, под постами засада, которую мы каждое утро вывешиваем, и писать можно не только утром. Вообще в личку, телеги, в личку ВК тоже можно писать, и сюда же можно отправлять, в принципе, в течение дня все новости, свидетелем которых ты стал, в том числе и если что-то где-то происходит у нас на дорогах города, тебе будем признательны, ты тоже прилагаешь руку к информационному контенту. Так, да, все озвучил, если что, пиши, и, конечно же, будь аккуратен и соблюдай правила дорожного движения. Возвращаемся к музыке скоро, в том числе и к той, которая должна сегодня зазвучать. Именно сегодня. Ну, у нас есть трэш-пати для такой музыки. Дождемся. Особенный выпуск.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Да что вы забрали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.45 в Самаре. Один из тех дней, когда... Ну, никакой интриги, вообще никакой. Что же мы поставим в рубрике Трэш-пати? Что же это может быть? Я думаю, что ты прекрасно понимаешь, особенно если ты постоянно слушаешь рекорд, вообще фанат рубрики Трэш-пати, ну, или, по крайней мере, вынужденный ее слушать каждое мегаутро, там, не знаю, на работу. В это время все время едешь на работе, уже находишься дома, собираешь, неважно. В общем, ты знаешь, что мы сейчас поставим. Есть просто определенные какие-то даты, да, события в течение года, когда мы включаем определенные композиции. Но если, например, 1 сентября, что-то про школу надо поставить, да, то и там у нас много композиций на эту тематику, да, и мы ставили в этот раз вообще, в принципе, то есть вообще даты, когда прям железно что-то одно должно звучать. Хотя, в этот день, в разные года мы разные композиции включали, но в итоге остановились на одной, которую вот... Повторим сейчас. Я думаю, ты знаешь, да, что мы поставим. Но при этом, несмотря на то, что интриги никакой нет, с удовольствием послушаешь. Да, даже, возможно, ждешь. Я знаю, ну, мы не будем просто так повторять. Знаю, что заведомо, что это вообще как-то не зайдет. Итак, слушаем. Кто не в курсе, кто не часто натыкается на трэш-пати, может быть. Ну, конечно же, вы думаете, что мы сейчас поставим песню про 3 сентября. Да, так оно и есть, но есть нюанс. Это такая наша рекордная версия. Давай слушать, если впервые слышишь, прокомментируй обязательно. Если не впервые, но все равно делись эмоциями. Может быть, в этот раз какие-то другие эмоции у тебя возникают, да? Ну, мало ли. Пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, в конце темы я озвучиваю. Вопрос какой-то задам обязательно после того, как почитаю твои сообщения. И за правильный ответ пару билетов в кино задарю. Трэш-пати начинается.

0: Потому что как же это мило. Каждый год огромное количество сообщений от людей, которые впервые слышат эту версию. Так, ну, я на всякий случай сразу, наверное, вот это сообщение прочитаю, которое поступает. Ну, периодически, в принципе, это не только вот на эту тему, да, мы же разные темы включаем в рубрике «Трэш-пати». Так, даже на трэш не похоже. Но в рубрике «Трэш-пати» мы частенько ставим то, что не похоже на трэш. Просто рубрика называется так издревле. Издревле, я не знаю. В общем, давно-давно назвали, когда мы ставили вообще всякую ерунду. Мы и сейчас это иногда ставим, но разные темы не действительно достойный, но не форматный, с какими-то приколами, с какими-то особенностями. В общем, чтобы вызвать или улыбку, или какие-то другие эмоции. Вот просто пояснил на всякий случай, чтобы все было понятно. Ну что, некоторые действительно натыкаются на рубрику «Трэш-пати» нечасто и потом думают, где трэш, где что случилось. Так, кто-то смиксовал несмиксуемое, вот Илья нам пишет. Такое 3 сентября мне нравится даже больше. На звонок, Тамерлан. Так, о да, вот здесь, да, я уже озвучил сообщение, но таких сообщений несколько поступило. Так, Шуфутинский на лайтах, вот от Максима сообщение. Что это такое? Повторите. Кристина пишет нам. Я впервые слышу, вы удивили. Это прекрасная версия. Елена нам пишет, примерно такое же сообщение. Вот от Дмитрия поступило. Сердечки, ой, прямо просто сыпется и сыпется, присыпались. Тут огромное количество. В ротацию, конечно же, тут и комментарий такой. Ну, достаточно, я думаю, да, раз в год. Ну и в соцсетях тоже, конечно же, мы публикуем. Макс в телеге сейчас появится и в ВК тоже. Но вопрос по тексту, по композиции обязательно надо задать. А вот скажи, пожалуйста, а кто... Кто оригинал этого трека исполняет? Нет, давайте так. Кто, скажем так, исполняет трек не 3 сентября, который есть в этом миксе? Кто его, ну, не исполняет, а кто его автор? Диджей, вот какой? Тиесто, либо Армин Ван Бюрен. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Ну, сокращенно, если ты думаешь, что это Армин Ван Бюрен, Армин, напиши. Это Тиесто, либо Армин. Вот Михаил Шуфутинский, 3 сентября, а вторая часть этого трека чья? Тиесто, либо Армин. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, жду 40-го, пару билетов в кино задарю.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре температура плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, днем 27, облачно. Загрузка дорог оценивается у нас по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение по-прежнему затруднено. Сложности на коммунистической стороне Москвы до Владимирской улицы. Так, далее на Московском от Революционной до Луначарского, Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Масленково перед Мичуриной начинается тормозить и до Новосадовой. На Москве сложности также от Жигулевской и до Советской Армии. Сложности на Красноармейской, от Урицкого до Самарской, на Раките, останки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Новосадовой, от Солнечной до Загородного парка, на Советской армии перед Новосадовой стороны Волги, на Старозагорье и на Карла Маркса перед Советской армией, на Нововокзальной, от Мирной до Старозагора, от Москвы до Новосадовой, на Кирова от Старозагора до Карла Маркса, от Старозагора до Москвы и от Молодежки до Демократической улицы. Так, ну, Заводской от Кирова до Кабеля. На самом деле заторов очень-очень много, 6 баллов, все-таки это уже не шутки. Ждем Алака и Алю Фарбану в ближайшие минуты.
1: Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ Кошелев проект «Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
5: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
0: Так, напоминалочка очень важная. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Ты, я думаю, слышал. Если не слышал, сейчас услышишь. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» грандиозная вечеринка. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки, естественно, наших дней. Для тебя сыграют DJ Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев, незабываемых эмоций, подарочки будут, будет сюрпризик. Присоединяйся обязательно к нам. Ну и вот что еще важно в этой напоминалке. По данным на это утро осталось 17 билетов по первому. В цене 1400 рублей для самых ранних. Успей купить ограниченную партию на Кассир.ру. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». На дне рождения Радио Рекорд Самара.
8: Празднуем день рождения Радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Отвечай на вопрос, ну, на свой же вопрос отвечай. Кто же был исполнитель трека, который мы послушали в рубрике Трэш-пати? Сегодня была, ну, не трэшовая история, но был специальный выпуск 3 сентября. Мы слушали микс, который мы ежегодно ставим. Ну, на самом деле, разные версии, разные миксы ставили, но остановились на этом, уже не первый раз повторяем, потому что он пришелся многим по душе. И сегодня тоже, судя по комментариям и лайкам. Ну, понятное дело, что часть трека была от Михаила Шуфутинского, да, 3 сентября, а вторая от кого? От какого диджея? Тиесто либо Армин Ван Бюрен? Армин, конечно, правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Миша, последние цифры номера мобильника. Внимание, тут Михаилов несколько. 2690-2690-2690. Миша, я тебя поздравляю, билеты в кино твои. Трек уже опубликовали в телеге Макси ВК. Ну и ждем другие игрушки. Участвуй, оставайся в компании Рекорда.

5 для детей старше 12 лет. Мы были маленькими и упрямыми. Хотели перевернуть этот мир. Менялось время. Мы росли. Учились жить по правилам. Теперь нас окружают другие люди и лица. Мы стали большими и, кажется, совсем другими. Но где-то внутри мы до сих пор слышим первые звуки. И, вглядываясь в ваши лица, понимаем, что для нас ничего не поменялось. Мы остались теми же, немного наивными и упрямыми, так и не научившимися быть такими, как все.

0: стали частью одной истории. Истории первой танцевальной радиостанции России. Истории по имени Рекорд.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Конечно, нам с тобой никуда не скрыться от этой даты. Я сейчас не про день рождения рекорда, хотя не лишний будет тебе напомнить. 20 ноября в Ивент-холле «Сигнал» мы будем отмечать Жан, Фил и ты. Ну и мы тоже, конечно, команда Самарского рекорда. Да, 20 ноября, не завтра. Хочется, конечно, завтра, чтобы было, но пока ты билеты купишь, да, пока мы все подготовим, да, чтобы было все круто, здорово, запоминающееся. Запрещено для детей, да, мероприятие 20 ноября. Но я сейчас про другую дату. Про 3 сентября, конечно же, уже на календаре. Ну, естественно, да, даже у нас, на рекорде в рубрике «Трэш-пати» песня была про 3 сентября. А давай сейчас ты сам накидаешь свои варианты продолжения фразы «Я календарь переверну» и снова. И дальше вот все, что захочется, все, что первое приходит на ум, ну, либо не первые мысли, как угодно. А продолжу фразу по-своему. Я календарь переверну и снова дальше продолжение. А я почитаю, посмотрим, что в итоге получится. Пиши в телеге, в Максе, под опросами, в комментариях. По музыке далее

0: арбитра, а потом ты можешь выиграть билеты на матч Крылья Советов Краснодар. Так, если что, розыгрыш билетов на футбол продолжается. Прямо сейчас «Медуза». Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 10 часов 11 минут и советы, ценные советы астрологов. Овны, накатывает усталость, поэтому сегодня закройте только обязательные дела, остальное отложите. Тельцы, деньги любят счет, но сегодня можно слегка выйти за рамки бюджета ради хорошего настроения. Близнецы, на вечер намечается отличная компания, так что не спешите уходить домой сразу после работы. Раки, захочется побыть в тишине, проведите вечер в уютной обстановке без лишнего шума и суеты. Львы, вы отлично потрудились на этой неделе, сегодня время собирать заслуженные комплименты. Девы, голова перегружена мыслями. Пора переключить внимание на что-то простое и приятное. Весы, сегодня к вам будут часто обращаться за поддержкой. Ваше спокойствие заряжает окружающих. Скорпионы, на работе, возможно, небольшая неразбериха, но к вечеру все утрясется, само собой. Стрельцы, отличный момент, чтобы сорваться в небольшую спонтанную поездку на выходные, да? Ну, распланируйте ее. Хотя она тогда уже не будет спонтанной, да? Козероги, не пытайтесь контролировать все вокруг. Позвольте этому вечеру идти своим чередом. Водолеи, близкие люди готовят для вас что-то приятное. Будьте готовы принимать знаки внимания. Рыбы, наведите порядок в планах на субботу и воскресенье, чтобы провести их максимально круто. Гороскоп можно переслушать в Максе и в Телеге, прочитать в группе ВК, да, я почитаю твои сообщения совсем скоро. Сегодня ты свои варианты предлагаешь, продолжение фразы «Я календарь переверну», и снова дальше твой вариант. Пиши в Максе и Телеге под опросами, либо в личку ВК, в личку Телеге, почитаю вот-вот.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.17 в Самаре. Сегодня у нас творческое задание. А может быть, не творческое, может быть, прямо, ну, какая-то бытовуха будет. Как угодно. Попросил тебя продолжить фразу по-своему. Я календарь переверну снова и дальше. Твое продолжение. В личку телеги, в личку ВК можно и нужно писать. Ну, а можно прям под постами с опросом в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и в Макс-канале тоже. Так, ну, конечно, первое сообщение. Я календарь переверну и снова четвертое число вот здесь вот, да? Так, я календарь переверну и снова на работу к 9 утра. Такой вариант у Дмитрия. Я календарь переверну и зарплата через неделю. Вот Игорь пишет нам. Так, я календарь переверну и наступит пятница, ура! Елена тоже написала нам. Так, что еще, что еще? Я календарь переверну и снова переверну. Это сообщение от Юли. Пишет тоже свои варианты. С юмором можно про себя лично что-то написать, можно как-то творчески тоже подойти к этому вопросу. Придумаем свое продолжение фразы. Я календарь переверну и снова в Максе в телеге ВК пиши.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас у нас на улице пока 3 сентября и 20 градусов в моменте. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре облачно и 27. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 5 баллов. Движение плотное, уменьшилась загрузка за полчаса на 1 балл. Юшка тормозит у нас город от поста ГИБДД и до улицы Промышленности. Проезд занимает около 20 минут сейчас. Имеет в виду, будь аккуратен, планируй, да, рассчитывай. Сложности также на Раките, вот станки грузовых машин до Карла Маркса, до 15 минут на Московском шоссе, также от Жигулевской и до Советской Армии, также после Революционной до Луначарского, Масленку от Мичурина до Новосадовой, Революционная Дыбенко до Москвы, на Нововокзале от Москвы до Новосадовой, сложности тоже есть наличие, Карл Маркса перед Ракитой тоже притормаживает. Скоро здесь Бенни Бенасси, Every Single Day в обновленном варианте и Бауса Магнетик.
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+.
7: Вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 0830.
0: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Застройщик «Колоса» заказ «Капитал». Проект декларации на сайте «Наш.ком.рф». Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
9: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
10: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».
1: Ну и важная напоминалочка, пока она еще актуальна. Ну, во-первых, она будет актуальна до 20 ноября. Но сейчас, да, есть и еще подпунктик такой. Итак, Рекорд отмечает 22-й день рождения в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» все пройдет. Устраиваем вечеринку, встречу с тобой. Самые громкие танцевальные хиты за 22 года и актуальные треки наших дней. От диджея Фила и МС Жана. 5 часов музыки, танцев, общения, интерактива, конечно же, подарки будут. Присоединяйтесь. меняйся. Ну и вот пока еще актуально, билеты по первой цене 1400 рублей для ранних пташек еще в наличии. Утром было 17 штук, сейчас не знаю сколько. Успей купить ограниченную партию на кассир.ру. Ну и обязательно упомянуть о кассир.ру, национальный билетный оператор, ОГРН 118-784-718-95-84, город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей. Будем рады тебя видеть.
6: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:29 на часах. В Самарской области немного подорожал бензин, сообщает Самара-Стат. Марки АЕ-92 за неделю прибавил в цене 0,27%, и средняя цена теперь 79,76 рублей за литр. 95-й стоит 83,57, ну а 98-й бензин чуть больше 98 рублей. Кубковый матч «Балтика» «Крылья Советов» завершился победой самарской команды. Игра прошла вчера вечером. Изначально счет был 0-0, ну а после серии пенальти 3-5. В Самарской области более 7,5 тысяч новых семей зарегистрировано в органах ЗАГС за 3 месяца. Наибольшее количество церемоний в летний сезон пришлось на 26.06.26, более 400 пар. Также 8.08.26 года более 300 пар, ну и 6 июня более 200. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира в круглосуточном режиме для тебя в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
0: Ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. Это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Санкт-Петербург, 12+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
6: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
7: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
8: Красота-то какая. Лепота.
9: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС».

0: Не пятерочка, 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
10: 22 года вместе.

за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры Жан и Фил. Самарскому рекорду 22. Запрещено.

0: Актуальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: 9.44 в Самаре. Дарим билеты на матч Крылья Советов Краснодар в эту субботу, 5 числа. Идеально, да? Самара-арена, матч с Краснодаром, выходной день. Все здорово. А еще и билеты можно будет получить. Вот первый танцевальный розыгрыш идет в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Подробности в закрепах. Ну и в эфире. Но мы предупреждаем, что в течение часа может прозвучать свисток арбитра. Ну а в конце часа спрашиваем тебя, в какой из двух композиций сигнал был зашит. Ставим два фрагмента. Выбирай первый вариант, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2. В личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, Радио Рекорд Самара. Давай становись 20-м по счету и забирай билеты. Фан-айди обязательно, когда пишешь, отправляешь цифру 1, либо цифру 2. Номер телефона тоже указывай обязательно. Но если, кстати, фан-айди нет, то есть возможность сделать сегодня, там, завтра, либо кому-то сдарить билеты, кто хочет пойти на футбол, у кого есть паспорт болельщика. Итак, варианты выбирай, первый либо второй. Первый. Вариант номер два. Цифра один, либо цифру два. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Номер телефона не забудь указать. Жду 20-го.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре плюс 21, по данным Яндекс Погода, днем 27 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла, местами затруднения. На 1 балл еще уменьшила загруженность за полчаса и вроде как устаканилась на ближайшие несколько часов. На Заводском шоссе, конечно, не особо устаканилась. От Кирова до Земица стоим 15 минут. Далее. От профильной до 22-го партнерства. Там ДТПшка на промышленности перед улицей Авроры, на революционной от Подшипниковой до Гаражной, на Московском перед революционной и дальше до 4-го проезда и в центр тоже после революционной до Луначарского. Еще на Московском от Жигулевской до Советской Армии проблемы. На Новом вокзале между Москвой и Новосадовой. На Советской Армии перед Москвой с двух сторон. Перед Новосадовой также тормозим мы. На Ракитовском шоссе есть сложности от АЗС до проспекта Карла Маркса. Карл Маркс перед Ракитой тоже притормаживает. Димитрово перед Демократической с двух сторон. Так, ну и Аэропортовская. Шоссе Чекистов до Гоголя, Транзитной до Грибоедовой. Там и там 15 минут, там ДТПшка. Будь внимателен. Скоро здесь Мартин Гаррикс и Зерб, София Нзао, Кумбая. В финале час.
2: Рекорд, реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Event Hall Signal на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО кассир.ру. Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк. Укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
3: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» Крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
4: 0+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.
1: Только вчера Крылья Советов отыграли в кубковом матче с Балтикой, и уже новая игра намечена в рамках РПЛ в эту субботу. И у нас тоже на рекорде розыгрыш билетов на Самара-арена проходит один за другим, один завершился, другой его стартовал. В эту субботу, 5 числа, Крылья Советов Краснодар без возрастных ограничений. Правила розыгрыша очень простые. Мы несколько раз в день предупреждаем, что свисток арбитра может в ближайший час прозвучать. Ну и в конце часа спрашиваем, в какой из двух тем был зашит этот сигнал. Недавно ставил два фрагмента. Нужно было выбрать какой-то. И какой-то выбрал у нас. И вовремя отправил вариант. Дмитрий, Дим, привет еще раз. Доброе утро.
2: Да, привет.
1: Да, давай зафиксируем. Какой ответ был верный?
2: Второй.
1: Да, услышал, да? Не угадал.
2: Не.
1: Ну, поздравляю, да. Билет достается тебе. Кого возьмешь? С кем пойдешь? Все. Как зовут ее?
2: Ольга.
1: Ольге привет передавай от рекорда большой, и хорошо тебе сходить в эту субботу, но а сейчас, наверное, на работе уже, да, или как?
2: Да, работаю.
1: Все на вопрос, работаешь? Да, работаю. Играете вы на рекорде? Я смотрю, а не работаете. Не, шутки, все это шутки. Дим, хорошего дня тебе, хорошей субботы, да, хорошо сходить на матч. Игра у нас продолжается, разыгрываем несколько раз в день, и дополнительный розыгрыш по 3 двойных билета в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «Джиленд J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «Джиленд». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
10: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
11: ОСАГО в Альфа-страховании.
12: Вот настоящий порядок.
13: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
9: Красота-то какая! Лепота!
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
16: ДОДА за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА пицца.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: прошли через многое, оставляя за спиной победы и поражения, успехи и ошибки, яркие воспоминания и грандиозные события. Мы не всегда знали, что ждет нас завтра, но верили, что лучшее еще впереди.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
0: Спасибо за то, что вы с нами.
1: Отмечать будем все вместе.
0: Совсем скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Мега утро!
0: На рекорде.
3: 10.01. В Самаре хочется взять, перевернуть календарь, вжух, а там 20 ноября. Ну, не то, что мы прям очень хотим тут на рекорде позднюю осень, такие фанаты поздней осени, нет, просто 20 ноября мы отмечаем день рождения Самарского рекорда в ивент-холле «Сигнал». С 9 вечера до глубокой ночи для тебя все хиты за 22 года, ну, самые-самые такие, да, и, конечно, треки наших дней в сетах от диджея Фила и МС Жана. Мероприятие запрещено для детей. Будем ждать тебя обязательно. Ну а сейчас твои варианты буду читать, ну прям чуть-чуть попозже, да, на тему я календарь переверну и снова, и дальше продолжение, твое продолжение какое-то. Пиши в Максе в телеге под опросами, в личку в телеге, в личку в ВК. Я календарь переверну и снова, ну и дальше то, что напишешь. Угу. Поиграем тоже обязательно чуть попозже. А послушаем мы Робина Шульца.
4: Дальше Робин Шульц. Скоро-скоро The Second Voice and Элвин Сена. Новинка. Но тоже не старый трек от Дивак прозвучит. Slow Down. Ну и новиночка, обновочка. Вот прям буквально чуть ли не с пылу с жару недавно появившаяся у нас тема от Тини Гессер. Ну и в начале часа трек, слова, которые ты, может, даже и знаешь уже наизусть. Диджей Гоя, Джейсон Дерула. Ну, припевчик точно знаешь. Мичико. Я Сергей Шенко. Желаю доброе утро тебе. Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

года за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил». Самарскому рекорду 20.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Рекомендация астрологов Овны. Накатывает усталость, поэтому сегодня закройте только обязательные дела, остальное отложите. Тельцы. Деньги любят счет, но сегодня можно слегка выйти за рамки бюджета ради хорошего настроения. Близнецы. На вечер намечается отличная компания. Не спешите уходить домой сразу после работы. Раки. Вам захочется побыть в тишине. Проведите вечер в уютной обстановке без лишнего шума и суеты. Львы. Вы отлично потрудились на этой неделе. Сегодня время собирать заслуженные комплименты. Девы. Голова перегружена мыслями. Пора переключить внимание на что-то простое и приятное. Весы, сегодня к вам будут часто обращаться за поддержкой. Ваше спокойствие заряжает просто-таки окружающих. Скорпионы. На работе, возможно, небольшая неразбериха, но к вечеру все утрясется само собой. Стрельцы. Отличный момент, чтобы сорваться в небольшую спонтанную поездку на выходные. Козероги. Не пытайтесь контролировать все вокруг. Позвольте этому вечеру идти своим чередом. Водолеи. Близкие люди готовят для вас что-то приятное. Будьте готовы принимать знаки внимания. Рыбы. Наведите порядок в планах на субботу и воскресенье, чтобы провести их максимально круто. Переслушать можно гороскоп в Максе и Телеге, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Ну, еще несколько вариантов продолжения знаменитой фразы. Озвучу от тебя уже продолжение. Я календарь переверну и снова, и дальше абсолютно все, что угодно. Ты можешь написать. И снова сентябрь вот здесь вот, да? Капитан Очевидность по имени Игорь написал нам так, так. И снова наработает самый популярный, на самом деле, ответ. Еще многие написали в телеге, в Максе. Вот тут в личку, в телеге, в личку, в ВК. И снова счет за ЖКХ. И снова на карте не рубля вот здесь вот, да? Так, так, так. И снова худею с понедельника вот здесь вот. От Юлии такой комментарий поступил. И снова очередь на АЗС. Тоже Ваня нам пишет здесь. Так, ну, примерно вот такие вот сообщения. Да, и снова жара. Вот, кстати, да, вот это вот актуально пока что, да. Лето продолжается. Ну, лето осенью, да, нормально. Все, все логично, ничего такого сверхординарного. Пиши, пиши, мы продолжаем общение. Поддерживаем связь. Макс в телеге и ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент, кстати, по поводу жары, 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, днем 27 и облачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Проблемы наблюдаем сейчас на Заводском шоссе. Вот профиль до 22-го подъезда. Небольшой участок, но где-то около 15 минут потратишь. Так, далее. На Московском шоссе перед Революционной, далее до 4-го проезда. Революционная от Подшипниковой до Гаражной. На Советской армии страны Новосадовой перед Москвой. На Ракитовском шоссе есть проблема от ЗС до Карла Маркса. Ну и на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе. Тини Гесслер. Новинка очень крутая. Скоро здесь. И гимн лета от Хюгель. Moving to the Sun.
0: Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
12: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:29 на часах. Минпромторг объяснил вновь, почему на самарских заправках отпускают меньше бензина. Комментарий ведомства появился в ответ на жалобы жителей под постами губернатора. АЗС правит снижать лимит в зависимости от остатков резервуаров. Канистры разрешено наливать не более 10 литров, но заправки могут руководствоваться своими регламентами. Самарцы определили достойной пенсии 56 200 рублей ежемесячно, сообщает портал Суперджоб. Ожидания выросли. В марте сумма составляла 52 800, а в октябре 2025 года вообще 48 500. В выходные в Самаре ожидается похолодание. Столбик термометра опустится до плюс 19, возможен дождь. Такой предварительный прогноз дают синоптики на воскресенье, судя по данным Яндекс.Погоды. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Хоромах своих. Аз есмь царь.
9: Каждый в своем доме царь.
8: А царским хоромам царская защита.
9: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
17: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм. 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
18: В акции участвуют товары бренда Лента Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.
2: Празднуем день рождения «Радио Рекорд».

маленький Миша доезжал только до 6-го этажа, а потом шел пешком и матерился. Ведь мама научила его считать только до 6, а папа

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.44 в Самаре, розыгрыш продолжается. Нужно сказать, что 10.44 и 3 сентября на календаре, а летняя игрушка еще в деле. Выигрывай фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», минералочка рекордная может оказаться в твоих руках, и не только руках. Несколько раз в день мы обзваниваем тех, кто написал фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. И неважно, в начале лета ты написал, может, в начале осени еще, вот буквально недавно. Шанс равны у всех. Главное указать номер телефона. И неважно, куда ты написал, в телеге, либо в ВК. Дозваниваемся, если ты отвечаешь на звонок, все, ты становишься H2Ошником, забираешь минералочку, и вопрос тебе еще будет один. Все ли ты забираешь, что у нас на кону, либо поделишься с другим участником. Но у нас всегда 4 бутылочки, и если предыдущие игроки на вопрос, хочет ли он поделиться, отвечали утвердительно, то тогда к 4 бутылочкам еще что-то добавлено. Через несколько минут играем, возможно, позвоним тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 23 градуса уже. По данным Яндекс Погоды, днем 27 и переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас сложности мы наблюдаем на Заводском, небольшие, от профильной до улицы 22-го партъезда. Также есть проблемы на улице Аврора перед Гагариной, от Дебенко и от Марии Стареза. Так, еще отметим Красноармейскую, от Ирицкого до Спортивной. Небольшой затор на Московском шоссе от 18 километр до Анжерской улицы. Это из города, ну, со стороны, в общем, Ракиты. Тоже такое уплотненное движение. Будь внимателен, аккуратен. Скоро здесь Кальвин Харрис, классика рекорда, и Армин Ван Бюрен.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде. Для детей старше 12 лет. Реклама. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
1: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
2: Мы отмечаем 22-й день рождения. Радио Рекорд в Самаре устраивает вечеринку по этому случаю 20 ноября на Боймент Холле «Сигнал». С 9 вечера до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все года. Ну и актуальные треки наших дней, конечно же, тоже в сетах от наших гостей из Питера, диджея Фила и МС Жана. 5 часов музыки, танцев, эмоций, общения, розыгрышей и подарков. Кстати, тоже будет еще сюрприз. Мы не все карты раскрываем сразу. Присоединяйся к нам. Есть еще билеты, кстати, по первой цене 1400 рублей для самых ранних пташек. Да, продолжаем наблюдение, продолжаем тебя информировать. Остались билеты по первой цене или нет? Ну, в любом случае, поторопись. Наверное, лучше сейчас забронить в местечко. И 20 ноября встретиться с нами. Мы будем тебе очень и очень рады. Успей купить ограниченную партию первых билетов на Кассир.ру. ООО Кассир.ру. Национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Мероприятие запрещено для детей.
1: Празднуем день рождения. Радио

Этот и другие главные хиты рекорда за 22 года прозвучат 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на дне рождения первой танцевальной в Самаре. Хедлайнеры «Жан» и «Фил» самарскому рекорду 22. Запрещено.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.56 в Самаре. Пришло время записать в число H2Ошников еще одного слушателя. Радио Рекорд Самара. Разыгрываем фирменную минералочку, артезианскую воду Рекорда в брендированных бутылочках от производителя Кристальная. Мы несколько раз в день звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить» с номером телефона обязательно в личку телеги либо в личку ВК. Ранее это может быть и 10 минут назад, и может быть в начале июня. Неважно, куда ты пишешь, неважно, когда ты написал. Главное ответить на звонок, тогда ты H2Ошник. Мы спросим тебя, все ли ты заберешь всю воду, которая у нас есть на данный момент, всегда на кону 4 бутылочки, либо поделишься с другим игроком. Вот если до тебя тоже делились, то значит больше 4 бутылочек будем делить. Но сейчас именно 4 штуки, потому что до этого все забрали, а до этого опять забирали. Что-то в последнее время все забирают. Если отвечает на звонок, конечно. Посмотрим, ответили на звонок у нас Александр 6697. Последние цифры, номер мобильника. Дозваниваемся до него. Набираем Сашу и, надеюсь, он ответит и действительно станет новым H2Ошником Рекорда. Александр 6697. Звоним ему. По-моему, дозвонились. Да, все прекрасно. Еще лучше, если Саня ответит. Ну, Саша, давай. Отвечай. 4 бутылочки ждут тебя. Рекордные водицы, минералочки, артезианской. Алло? Доброе утро. Александр, доброе утро. Это Рекорд, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Ты нам писал ранее фразу «хочу пить».
2: Да.
1: Да, вот, смотри, очередь до тебя дошла. В этом розыгрыше тебя выбрали. И, собственно, ты ответил на звонок и становишься H2Ошником Рекорда. Потому что у нас такие прекрасные легкие правила. Достаточно ответить на звонок, чтобы выиграть. Угу. Да, но мы единственное, что спрашиваем, сколько ты заберешь с собой. Сейчас на кону 4 бутылочки. До тебя как бы опустошили наш колодец. Вот 4 бутылочки. Но и их можно поделить. Вот, ну, то есть все время спрашиваем, все ли забирает у нас участник, либо делится. А ты можешь забрать все 4. Либо три себе, одну на следующую игру перекинем. Делай, что хочешь.
2: Да, давай так и сделаем.
1: Одну перекинем. Одну перекинем? Точно? И, это под давлением многочисленной аудитории Рекорда? Что, типа, у всех
2: нет
1: на виду?
2: Да? Нет, я не жадный.
1: Ну, хорошо. Но других мы жадными тоже не назовем, кто забрал. Давай не будем их обижать. Ну, все, твое право. Все, три бутылочки тогда забираешь, а одну мы на следующую игру перекинем. Итого будет у нас уже 5 штук. Будем ломать голову, как с ними поступить. Сань, ну еще раз я поздравляю. Желаю хорошего четверга.
2: Спасибо.
1: Да, задался он у тебя с утра пораньше. Это четверг. Позвонили тебе, теперь ты официально H2Ошник.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на «Радио Рекорд».
0: «Колбасный цех».
4: Для детей старше 12 лет.
0: «Рекорд» реклама.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
14: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
15: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
13: Красота-то какая! Лепота!
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
0: Дэн,

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: А мы газуем ватафакты.
2: Мы газуем, но про другую песню. Так. Хотелось бы про... Через сколько-то лет про песню «Газуем» будем говорить. Песню, которую ты не хочешь, чтобы мы называли. Я решила все-таки покопаться в истории. Во-первых, эту песню написали талантливые Игорь Николаев слова, и Игорь крутой музыку сочинил. И изначально эта песня предназначалась вообще-то для другого музыканта. Но потом предложили Михаилу Шуфутинскому. Это все было в 1993 году. И удивительно факт, что старший внук Шуфутинского через два года, в 95-м, тоже родился 3 сентября.
3: Вот это перевернул страничку.
2: Нет, ну это правда интересно для меня, конечно. Что еще хотелось сказать, что популярность-то на самом деле пришла позже, в 2011 году, из-за пабликов, из-за коллажа, где американский рэпер Рико Росса, и как раз вот эта цитата «Я календарь переверну», вот только тогда завирусилась. Сейчас очень, конечно, удивляются все и авторы, и композитор, и исполнитель, и им на самом деле нравится. Михаил вообще коллекционирует мемы каждый год, вот начиная с 2011 года, потому что каждый год все готовятся.
3: Я не помню, рассказывал или нет, но появился целый комикс по Шуфутинскому.
2: Да?
3: Что там внутри, я не знаю, но там ты точно что-то переворачиваешь, и, скорее всего, нумерация страниц только цифра 3.
4: Ну, почему не Марджан же? Я не понимаю. Отличная композиция. Марджан же.
2: Ну, придумай мем, завирусишь, вообще не вопрос.
4: Ну, на сегодня и как будто бы достаточно. Да?
3: Да.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК Радио Рекорд Самара. По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
5: реклама. Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
8: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
9: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: Обычный день, если ты не в «Супре».
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
13: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
14: Телеканал СТС представляет.
15: Галя, Галя, Супер 7, сериалы снова 8. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
18: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99-90.
21: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 3 сентября. Овны, сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся ваша помощь и поддержка в любой сфере.
2: Тельцы, вы можете найти источник нежных чувств там, где не ожидали его найти.
1: А близнецы, сегодня вы не застрахованы от того, чтобы делать довольно досадные ошибки. Раки, в этот день вашему партнеру захочется сделать все вопреки вашему желанию, вам назло.
2: Львы, сегодня вы поймете, что слишком часто общаетесь с вашим любимым человеком и начинаете от него понемножку уставать.
1: Девы, это не самый подходящий день для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать. Весы, сегодня вам предстоит принять какое-то ответственное решение, которое в значительной мере повлияет на благополучие вашего любимого человека.
2: Скорпионы, сегодня замечательный день для того, чтобы начать что-то коллекционировать.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек окажется невольником ваших прихотей. Козероги, в этот день для вас главное сохранять спокойствие и не выйти в стратегический момент из себя.
2: Водолеи, вероятность того, что ваш любимый человек скажет вам сегодня что-то принципиально новое, довольно-таки мала.
1: Рыбы, в этот день вам стоит проявить свой характер и доказать вашей половинке, что вы тоже имеете право на собственное мнение. И более того, намерены это право реализовать до победного конца. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России придумали вводить лимит на внесение наличных через банкоматы. Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что таких планов сейчас нет. Ранее сообщалось, что с осени этого года Минфин собирался ограничить сумму пополнений наличными до 1 000 000 рублей в месяц в каждом банке. Квартиры в московских новостройках за последние 10 лет стали в среднем на 4 квадратных метра меньше. Сейчас их площадь составляет 56,5 квадратов. Сильнее всего сократилась площадь трехкомнатных квартир сразу на 13%. Аналитики связали это с ростом цен и распространением евроформата, где вместо классической трешки делают две спальни и большую кухню-гостиную. Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь в пролив Трампа. Президент США заявил, что раз пролив находится под контролем Вашингтона, то ему пора получить новое название. Трамп уже не раз выступал за переименование географических объектов. Ранее он предлагал дать новое название Атлантическому или Тихому океану. А Мексиканский залив и озеро Онтарио назвал американскими. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горяченькая на четверг.
2: Учительница-выдумщица устроила в классе уголок для пуков.
1: Чего еще раз?
2: Валесия Бруссар, 38-летняя учительница 4 класса из Техаса, придумала вот такой вот уголок. Она заметила, что ученики совершенно не стесняются этим заниматься в классе. Это отвлекает от совместной работы. Но ругать она не стала и терпеть тоже заставлять их не стала. И как это запретишь? Она устроила в классе уголок для пуков. Любой желающий может туда отойти спокойно, как бы все сделать, не отвлекая всех остальных. В общем, ученикам, на самом деле, понравилась идея. Там уже есть всякие освежители, украсили всякими картинками все это, надписями. Что?
1: Там обои уже, наверное, слезли.
3: У меня нет комментариев по этой новости.
1: Уголок.
3: Да что?
1: Окошки открывать.
3: Вообще не делать этого.
1: Еще раз, а где это?
2: Техасе.
1: Техасе? Очень странно. Но в Англии, допустим, насколько я знаю, там считается это нормальным, как чихнуть и в момент,
2: по-моему,
1: когда...
2: По-моему, не в Англии, а в какой-то другой стране.
1: По-моему, в Англии.
3: В Китае, по-моему.
1: Во. В Китае там вообще за здрасте делать подобные вещи. И там тебе говорят, будь здоров, потому что это естественный вывод, ну...
2: Отрыжка еще, газов. Как бы,
1: ну вот,
2: как
1: а там принято. И остальные все выводы. Но вот уголочки, давайте класс вонючек сделаем.
3: Звучит как отвратительная школа, если честно, которую не хотелось бы учить.
1: Звучит как учительница со странностями, нет? Мне кажется.
3: Да. Ну, у тебя про пуки, у меня про титьки.
2: Давай объединим эти новости.
3: Новости сегодня реально горячие. В Японии, прямо сейчас в тренде, сисястые голуби, так и называются. Помните, это та же самая история, как начиналась с лабубу, с этими игрушками, там какой-то еще синий был этот странный чувачок.
2: Сисястый голубь?
3: Да, в каждом, вообще практически в каждом заведении теперь сидят голуби с титьками. Вот. Есть как виниловые, так и плюшевые. Цена игрушки начинается от 200 рублей. На данном случае 400 йен, если вам интересно, сколько это стоит.
1: А это именно голубь женского рода? То есть там титьки? Он... Или это накачанный голубь?
3: Он в лифчике. У него такая грудь выпирает. Ему просто, ну, здесь же знаем, что у голубей есть вот этот вот мешок спереди.
2: Да.
3: Все, это просто разделили как титьки и накинули на него лифчик.
1: Или попка.
3: Всех это веселит.
2: Мне кажется, у нас это запретят, если начнут увозить.
1: Можно копилку там делать.
3: Ну, вот они и делают все, что только могут.
1: Титька-голубь.
3: Самые странные горячие новости за все время, по-моему.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и в продолжении этого часа делюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25, по данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером пасмурно и до плюс 23. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла, местами есть затруднения. Из крупных и заметных: на Нововокзальной 10 минут от Московского шоссе до Новосадовой, чуть меньше пробка на Заводском от 22-го партизда до Кабельной, там проведешь минут 7-8, ну и Москва, там 5 минут от Кирова до Нововокзальной.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
3: Праздным день рождения радио.

0: Dance Radio Record. А еще тебе напомню, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также «Трэш-пати» — любимая рубрика в 8.40, где слушаем неформатные треки. Плюс много игр, розыгрышей и полезной, а также важной информации. Еще продолжается наша летняя тема «H2ушники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11, мега утром для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
1: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. И вот мы перевернули календарь 3 сентября. И знаете, в эту дату у меня просто уже какая-то фобия выработалась. Я правда боюсь заходить в интернет, дабы не натолкнуться на эту самую песню, потому что, ну, из каждого утюга. Ну, уже просто невозможно. Думал, хоть здесь, на Радио Рекорд, без этого обойдется. Но спасибо большое Сереге Шевченко и за рубрику «Трэш-пати» сегодня. И здесь он меня подловил. Благо, этот день всего один раз в году. Совсем скоро, кстати, уже суббота. А там состоится матч РПЛ «Крылья Советов» Краснодар. На это самое мероприятие мы и разыграем билеты. Правила простые. Ловишь свисток арбитра на одном из треков. Ну, а позже я тебя спрошу. Главное, запомни, на каком он прозвучит. И конечно же, рассказываю, а что мы будем вообще слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Тиесто, Эко Сакс Финале.

Специально для тех, кто уже скучает по лету, Magnetic от Bauza. Еще услышим крутой трек от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre».

0: сейчас на рекорде залетим вместе с Медуза и Henrik Hamaill. Don't wanna go home. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Рекорд Дэнс Радио. 22 года.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Вроде как уже сентябрь, но жара продолжается, поэтому, собственно, и продолжается наша летняя тема под названием H2Ошники. Та самая игра, в которой ты можешь выиграть нашу фирменную брендированную артезианскую воду рекорда от фирмы «Кристальная». Ну, правила простые. Ты заранее отправляешь фразу «Хочу бить», это твоя заявка на участие, в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. Самое главное, оставляешь номер мобильного телефона, и во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников и звоним ему. Если берешь трубку, автоматически становишься H2Ошником и выигрываешь какое-то количество бутылок. А всегда у нас на раздаче 4 штуки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Ты, кстати, можешь забрать все, а можешь часть также на следующий розыгрыш отправить. Все максимально просто. Играем через несколько минут, так что если пока еще не отправлял фразу, может быть, еще успеваешь залететь на нашу летнюю тему. Пиши «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Номер мобильного не забудь оставить.
0: Рекорд реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+. 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», 5-й сезон.
9: Это новый вызов. Премьера
10: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
11: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
13: Празднуем день рождения радио.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу традиционную дневную раздачу фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Мы звоним во время розыгрыша случайно выбранному участнику. Берешь трубку, автоматически становишься H2Ошником. Ну а дальше мы тебе предлагаем забрать воду. Можешь забрать все, а можешь счастью поделиться со следующим участником. Всегда у нас на раздаче 4 штуки, плюс то, чем поделился предыдущий H2Ошник. Правила вот максимально простые. Будем звонить сейчас Ксении. Так определил рандомайзер. 9578. Последние цифры ее мобильника. Возьмет трубку, станет H2Ошницей. Ну и, конечно, дальше будем предлагать ей взять 5 бутылочек, которые сейчас у нас на кону. Звоним, ждем гудки и дожидаемся. Возьмет ли она трубку, либо вообще, может быть, нас сразу на автоответчик отправит. Кто его поймет? Итак, ждем. Есть! Задача номер один выполнена. Осталось только дело за Ксенией. Возьмет ли она трубку, либо нет. И гудки прекратились. Ну, видимо, не хочет она с нами разговаривать. Значит, 5 бутылочек у нас отправляются сразу же в следующий розыгрыш. Если хочешь, чтобы они достались тебе, пиши «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. Ну а еще совсем скоро прозвучит свисток арбитра на одном из треков, поэтому запомни, на каком слушай внимательно.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самарской области зарегистрировано 1846 малых и средних предприятий, работающих в сфере образования. Основная масса МСП сосредоточена в сегменте дополнительного обучения детей и взрослых. Это различные образовательные онлайн и офлайн курсы, также автошколы, спортивные секции и языковые школы. Предприниматели в сфере образования активно пользуются мерами господдержки. По объему привлеченного финансирования в рамках национальной гарантийной системы Самарская область входит в первую десятку регионов России. Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, а также помощь со сбытом продукции. 2 сентября на теплоходе «Александр Попов» в Самару прибыли участники фестиваля «ГИТИС Фест» «Театральное Приволжье 26», который проходит в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье». Участники фестиваля – студенты и выпускники режиссерского, актерского, сценографического и театроведческого факультетов ГИТИСа, а также лауреаты фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Поволжье» и студенты-актеры из Китая и Кыргызстана, участники международной стажировки по изучению русской театральной школы. На борту теплохода проходят творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. В программе фестиваля заявлена тема «Дни русской литературы на Волге». Для самарских зрителей участника ГИТИС-феста подготовили и показали эскизы спектаклей по произведениям Николая Лескова и провели тематические встречи «Атмосферник» по стихам Николая Гумилева. С 11 по 13 сентября пройдет ежегодная всероссийская образовательная акция «IT-диктант», организованная при поддержке Минцифры. Акция проходит ежегодно с 2018 года. Масштабное тестирование этого года позволит всем желающим объективно оценить уровень владения базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Участников ждут 32 вопроса различного уровня сложности, охватывающих 7 ключевых направлений современной цифровой среды. Акция пройдет на официальной платформе itdiktant.rf. Тестирование откроется 11 сентября в полночь по московскому времени. На выполнение всех заданий отводится 60 минут. Каждый участник тестирования получит в личном кабинете именной сертификат с указанием набранных баллов. С 8 по 27 сентября в Самарской области пройдет 7-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Многожанровая программа фестиваля будет представлена концертами, спектаклями и балетами на сценах ведущих учреждений региона. Откроется фестиваль 8 сентября премьеры оперы «Нос» Дмитрия Шостаковича в постановке Самарского академического театра оперы и балета. Опера написана молодым Шостаковичем в период авангардных экспериментов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что имя Дмитрия Шостаковича неразрывно связано с Самарой. Больше новостей ищи в наших круглосуточных каналах Макс и Телеграм Радио Рекорд Самара. А еще подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Празднуем день рождения.

0: Танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Dance Radio. Record. Пришло время разыграть билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Краснодар. Матч состоится уже 5 сентября, без возрастных ограничений. И самое важное, я напомню, фан ID просто обязательны на этот матч. Не так давно прозвучал свисток арбитра, который тебе нужно было поймать на одном из треков и, конечно же, запомнить, на каком он прозвучал. Я поставлю тебе два фрагмента, а ты уже выберешь, на каком, собственно, он и свистел арбитр. Напишешь цифру 1, либо 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, тоже не забудь оставить номер мобильного телефона. Ну и, собственно, получишь 2 билета на этот матч. Ну а теперь давай вспоминать. Не так давно свисток уже прозвучал, я думаю, ты запомнил. Вот, возможно, на этом треке был свисток. А может быть, вот на этом. Пиши цифру 1, либо 2 в личку телеги, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Будешь 20-м по счету верно ответившим, получишь 2 билета на футбольный матч.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну а пока ты вспоминаешь, я быстренько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 17. Ну, а вот завтра синоптики обещают нам уже пасмурную погоду, но все еще тепло вместе с нами остается, плюс 26 градусов. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карты на 4 балла оценивается. Местами есть затруднения, небольшие, всего 2, это 5-минутки на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Димитрово также 5 минут стоим от Тополей до Демократической.
2: Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
5: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
6: Акция действует с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «СЗК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в левом строительстве трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количество и перечень квартир, участвующих в акции на сайте «Галастичка.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Не оферта. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самары».
1: Ну и, конечно, у меня прекрасные новости. Наконец-то дождались, в этом году «Радио Рекорд Самара» отмечает свой 22-й день рождения. Вся движуха пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. А там услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года, ну и, конечно, актуальные наши дней. Ну и что максимально важно, для тебя отыграют легенды «Радио Рекорд», «Диджей Фил» и «МС Жан». 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Плюс многое интересное в программе, интерактивные конкурсы, розыгрыши и многое-многое другое. Присоединяйся к нашей движухе и отметим 22 года. Еще есть билеты по первой цене 1400 рублей для ранних пташек, так что успей купить ограниченную партию на кассир.ру. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный агрегатор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. Запрещено для детей.

0: танцевальная музыка качает как стадион полный болельщиков.
1: Dance Radio Record. Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Краснодар. Матч состоится 5 сентября. Без возрастных ограничений. Напомню, что Fan ID обязателен на этот матч. Все максимально просто. Чтобы выиграть два билета, нужно было внимательно слушать Радио Рекорд и запомнить, на каком из треков прозвучал свисток арбитра. Не так давно я ставил тебе два фрагмента, ну и тебе нужно было выбрать на первом, либо на втором вовремя, 20-м. Ответил у нас Денис. Денис, привет тебе.
2: Привет.
1: Давай, делись верным ответом.
2: Первый.
1: Красавчик, конечно же, Bounce, Magnetic это был, а Мадонна и Мартин Гаррикс звучали вот только так, вы только что, поэтому никак не могли мы там услышать свисток арбитра. Денис, я тебя поздравляю, классно тебе сходить на матч, поболеть, вот такая вот среда у тебя выдалась, и в субботе уже готовься. Ну а ты, если хочешь также выиграть билеты, просто слушай главную танцевальную, а еще напомню про наши каналы, именно там проходит еще дополнительный розыгрыш в Максе и в Телеграме Радио Рекорд Самара. Выиграем, разыгрываем по 3 двойных билета. Там все максимально просто. Нужно быть подписанным на канал и нажать на кнопку «Хочу» на футбол. Так что давай вперед, дерзай.

спрашивать по андеграунде, да, то тут надо заглядывать в вечерний и ночной эфир Радио Рекорд, где как раз-таки рекорд-пати, где как раз-таки трансмиссия, пиратская станция и так далее. Но, понятное дело, мы все люди взрослые, в час ночи уже далеко не всегда можем бодрствовать, поэтому все, что нужно, на самом деле, это подписаться на телегу плейлисты Радио Рекорд, и там каждый день будут выкладываться и уже выкладываются записи всех радиошоу, которые выходят на Рекорде. Это первое. То есть вы просто заходите и скачиваете то, что было ночью, наслаждаетесь классной музыкой, есть интернет, нет интернета и так далее, и так далее. То есть вы всегда находитесь в музыкальном правильном направлении. Это первое. Второе, это, конечно же, все лайвы, которые звучат в эфире Радио Рекорд. Я имею в виду лайвы, которые мы транслируем, будь то Tomorrowland, или ВКФест, или Трансмиссия, или Пиратская станция, вы тоже все это можете скачать. Плюс, конечно же, не обязательно скачивать то, что было вчера, то, что было год назад, два года назад. Вот вы вспомнили, что были на Трансмиссии, например, прошлой осенью, раз зашли, написали слово там Transmission Live и получили запись. Поэтому, друзья, подписывайтесь на нашу телегу, плейлисты Радио Рекорд, чтобы у вас всегда была классная музыкальная база и подборка для вашего хорошего настроения. А я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, например, Funko с треком The Beat Is Rocking.

Рекорд Дэнс Радио. В постели моя жена лучше всех своих подруг, так что ревновать ей нечего.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record
1: реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
2: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
8: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя». 240-60-60.
11: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
12: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
13: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Отмена рейсов турецкими авиаперевозчиками были точечными и ситуативными. Об отмене полетных программ и их уходе из России речь не идет, сообщает АТОР. Как заявили в Pegasus Airlines, компания отменила ночные рейсы 1-2 сентября на российском направлении по техническим и эксплуатационным причинам. Со 2 сентября полеты продолжаются в плановом режиме. Развитие искусственного интеллекта в России находится на достаточно продвинутом уровне в большинстве компаний, заявил Владимир Путин. В сфере искусственного интеллекта должны быть обеспечены и суверенитет, и сотрудничество, отметил президент. Соболенко меньше чем за час обыграла россиянку Яценко во втором круге открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6-1, 6-1. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Авиабанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АОТ-банк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее коротенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения и заметных на Москве 10-минутка от Кирова до Нововокзальной. Также не сильно, но притормаживает Нововокзальная от Московского шоссе до Новосадовой и 5-минутка там же от Новосадовой до Московского шоссе. Ну и, конечно, у меня прекрасные новости. Наконец-то дождались в этом году. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Вся движуха пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. А там услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года, ну и, конечно, актуальные наши дни. Ну и что максимально важно, для тебя отыграют легенды Радио Рекорд, диджей Фил и МС Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Плюс много интересного в программе, интерактивный конкурс и розыгрыши, и многое-многое другое. Присоединяйся к нашей движухе и отметим 22 года. Совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности на днях. Но уже сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
0: Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Дэнс-радио. Рекорд.

Да, друзья, это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд», и у нас впереди большое количество разных мероприятий. Мне интересно узнать у вас, скажите, пожалуйста, а какой из них, ну вот, вам лично более интересно? Потому что у нас, ну, во-первых, фестиваль «Белая», да, впереди. Это состоится уже совсем скоро, «Снежная королева» в Санкт-Петербурге, 3 октября, «Ледовый дворец». Будет, естественно, очень атмосферно и очень круто. Конечно же, у нас впереди трансмиссия. Это у нас... Питер и Москва. Два города, в которых мы с вами встречаемся. В Питере 16 октября, в Москве встречаемся 7 ноября. Плюс у нас пиратская станция «Рагнарёк» в Москве 31 октября. А еще супердискотека для тех, кто любит музыку 90-х. А, собственно, мы все любим музыку 90-х.

помощи приложения «Радио Рекорд». Естественно, все это категория 18+. Давайте пообщаемся на эту тему, выберем самое интересное, актуальное. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, Алия Фабен с треком «Body Talk».

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро», участник грядущей «Белой». Алексей Юнион. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 800 000 рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. «Фронт Сити» 211-06-05. Время быть заметным.
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт quadroprofi.ru.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Мы не ждем идеальный момент, мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия дала разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, работают с властями в очень тесном режиме и понимают все правила, стандарты и то, как Россия следит за безопасностью полетов. Россия за полномасштабное восстановление отношений с Америкой, сообщил Владимир Путин. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. Минстрой прорабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков. Такая мера поможет поддержать индивидуальное жилищное строительство, заявил замглавы Минстроя в кулуарах ВЭФ. Задача министерства вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие участки необходимой инфраструктурой для начала строительства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом десна, да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, the same thing I'm selling, you know».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 28, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 17, завтра пасмурно и до 26 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. В основном 5-минутки на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой и в обратном направлении. Ну и физкультурные там даже меньше 5 минут от Псковской и до улицы Металлистов. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще тебе напомню, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с Рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также «Трэш-пати» — любимая рубрика в 8.40, где слушаем неформатные треки. Плюс много игр, розыгрышей и полезной, а также важной информации. Еще продолжается наша летняя тема «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11, мега утром для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения 20 ноября. Ивент Холл Сигнал с 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
5: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев. Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд.

0: Radio.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Послушаю много классной музыки. Расскажу что-нибудь интересное. Например, прочитала сегодня утром в соцсетях такую вещь, которую просто не могу не поделиться. Кажется, мы зря тратим деньги на дорогие средства для молодости. Ну, по крайней мере, если верить биохакерам. Наверняка вам уже стало интересно. Так вот, сейчас в интернете активно обсуждают сырой чеснок как настоящий суперфуд. Например, один из таких биохакеров Эдсон Брандау ест каждый день раздавленный зубчик чеснока с медом и считает, что именно это помогает ему сохранять энергию и молодость в 59 лет. Честно говоря, я посмотрела фотографии и думала, что ему ну максимум 35. Так вот, дело все этим биохакером не закончилось. На Reddit даже появились целые сообщения поклонников ежедневного употребления сырого чеснока. Люди пошли дальше. Исследования действительно находят у чеснока антибактериальные, противогрибковые и другие биологические свойства, о которых, мне кажется, нам говорили в детстве. Но превращать его в чудо-лекарство все-таки не стоит. Так что, ребят, если вы в следующий раз поведетесь на рекламу какой-то биобаночки, подумайте, не хватит ли вам простого нашего доброго чеснока. Правда, окружающие коллеги, например, могут этого не оценить. Ну а вы бы смогли есть сырой чеснок каждый день ради продления молодости? Пишите в чат рекорда свои мысли, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от The Second Voice, Let Me Be. Новая работа от Робин Шульц «Take It Slow». Еще услышим классную совместку от Хьюгеленд «Alternate Free». Совсем скоро здесь «Don Diablo» «Go Home With A Stranger». Начать этот час предлагаю с «Медузы» трека «Don't Wanna Go Home». Это рекорд «Dance Radio». Dance.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд
1: реклама. Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15:00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
7: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Radio Player. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: На данный момент нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, заявил Владимир Путин. Слухи о мобилизации – это информационная атака, подчеркнул президент. Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России по медиафутболу. Аршавин присоединился к команде в преддверии ее первого матча под руководством Слуцкого против сборной Таджикистана. Отменять или переносить концерты Kanye West в Петербурге не планируется, утверждают организаторы. При этом они отметили, что вернут деньги за билеты, если шоу все-таки не состоится. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
2: Плюс 28 сейчас в Самаре. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 17. Завтра синоптики обещают нам пасмурную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Присутствуют 10-минутки. Их 2. На Красноармейской от Галактионской до Спортивной. И на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Ну и небольшие заторы на Революционной от Печорской до Москвы. И на Димитрово от Молодежной и до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. Ну и, конечно, у меня прекрасные новости. Наконец-то дождались. В этом году Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Вся движуха пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. А там услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года, ну и, конечно, актуальные наших дней. Ну и что максимально важно, для тебя отыграют легенды Радио Рекорд, диджей Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых эмоций. Плюс много интересного в программе, интерактивные конкурсы, розыгрыши и многое-многое другое. Присоединяйся к нашей движухе и отметим 22 года. Совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности на днях. Но уже сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
3: В прошлых выпусках Трэш-Пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами. Ребят, предлагаю вам сегодня вспомнить, какими крутыми вы были в юности, в детстве и так далее. Но ведь каждое поколение придумывает свой способ доказать, что оно самое уникальное, самое крутое. Кто-то устраивал рэперские танцевальные батлы, кто-то занимался паркуром, вспомнили? Ну а у подростков сейчас в мире набирает популярность тренд фарминг ауры. Подростки устраивают настоящие битвы ауры в общественных местах. И нет, все это на самом деле не так страшно, как может показаться. Участники по очереди показывают, насколько они крутые, используя что? Мимику, танцы, мемы или просто уверенность в себе какими-то легкими движениями или эмоциями. За самые эффектные выступления получают виртуальные очки ауры. Тренд уже разошелся в Латинской Америке, добрался до Европы, США и, кажется, уже вот-вот дойдет до нас. Ну, вообще-то, кстати, звучит это все очень даже неплохо. Миллениалы, паркур, зум, танцевальные батлы, ну а поколение Альфа, насколько у тебя много ауры. И мне стало очень интересно, смогли бы справиться с этим батлом люди из разных поколений. Напишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд, вы бы решились выйти на такой батл или наблюдали бы со стороны. Вот такие темы обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные треки, которые всегда в тренде. Расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Джоэль Кори, Devotion. Здесь появится потрясающая Биби Рикса New Religion. Чуть позже здесь Эмбер с Robin Schulz. Еще дождемся Good Girl от Клуни. Открой час DJ Gojo Michiko. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Слушай «Радио Рекорд» Самара Онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем». 16+. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успеха. Успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
8: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
13: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
15: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких сборов с бизнеса сейчас нет. Были добровольные взносы, заявил Владимир Путин. Минфин России распределяет средства добровольных взносов бизнеса прежде всего на социальные нужды, отметил президент. Сохранение высокой ключевой ставки Центробанка – сознательное решение, направленное на обеспечение макроэкономической стабильности, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Ранее на том же форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика находится в состоянии переохлаждения. Никакого искусственного выдавливания из школ после 9 класса не будет, заявил Кравцов. Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе, отметил министр просвещения.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
3: Реклама. От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом десна, да?
2: Не скажу!
1: У меня только как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит «Oh, the thing that I'm selling, you know, every day».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Погода. Пробки.
5: В Самаре сейчас 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 17, 7, завтра плюс 26 пасмурно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. На Московском шоссе самый крупный затор, около 12 минут ехать от 22-го до Нововокзальной. На самой Нововокзальной простоишь в районе 7-8 минут от Московского шоссе до Новосадовой и по Новосадовой. Также минут 7-8 от Челюскинцев до проспекта Масленникова. Еще небольшие заторы, буквально 5 минутки на Раките от АЗС до проспекта Карла Маркса и на Аврора от Мари Стареза до Дыбенко. Также 5-минутка на Димитрова от Молодежной до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще тебе напомню, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с Рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также «Трэш-пати» — любимая рубрика в 8.40, где слушаем неформатные треки. Плюс много игр, розыгрышей и полезной, а также важной информации. Еще продолжается наша летняя тема «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11, мега утром для детей старше 12 лет.
6: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Килиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
4: Битва поколений.
3: Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
6: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
7: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212 90.

Главная танцевальная радиостанция России на связи. Вы слушаете Радио Рекорд, и мы анонсировали второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра, и, кажется, это нельзя пропустить. За вертушками Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и многие-многие другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая», «Снежная королева». Это будет легендарно. Ну а билеты уже на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Надеемся увидеться с каждым из вас, но пока вы забираете свои лучшие билеты, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Avalon Rockston, Vertigo. Здесь появится Vintage Culture с треком Lost. Не обойдемся без Kygo, Take Me Back. Совсем скоро здесь Miles Away от Offenbach. Откроет этот час совместная работа от Alok и Khaled, Dive Into Me. Это рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чё он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да? И орёт на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
6: Подробности на olvi.gis.az.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20.00 на «Домашнем».
11: 16+. ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО «СЗ Кошелев Проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
15: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
16: Вау, вкусно! Гамма Джуба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
17: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
18: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
19: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
6: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Армения не считает присутствие 102-й российской военной базы, цитата, «жизненной необходимостью», заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он добавил, что Ереван не будет возражать, если Россия примет решение вывести базу из Армении. Ситуация с топливом на этой неделе улучшилась. Власти продолжают мониторить ситуацию, заявил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что Россия сбалансирует рынок топлива за счет роста производства на НПЗ и дополнительного импорта бензина. Россиянки потерпели первое поражение на чемпионате мира по водному поло 4-4. Сборная уступила команде Испании в четвертом матче группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3-0. Соперник российской команды в плей-офф определится позднее.
2: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

почему в конце денег остается еще так много месяцев.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро», участник грядущей «Белой». Алексей Юнион. В 11 вечера. «Час резидента». На Рекорде.
1: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
2: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17. Завтра, господа синоптики, прогнозируют нам пасмурную погоду и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 6 баллов. Движение затруднено. И больше всего страдает Московское шоссе. От Потапова до Нового вокзальной добираться в районе получаса. Также вдвое меньше на Авроры простоишь от Московского шоссе до Аэродромной. И 15 минутка на Раките от магистральной до Карла Маркса. 10-минутки на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и от Новосадовой до Старозагора. Ну и на Заводском та же история от проспекта Кирова и до улицы Кабельной. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: ЖК «Уют Парк». Квартиры комфорт-класса от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Звони 331-3000. Застройщик АО СЗ «Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
4: Квартира, кладовая и паркинг за 8 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.

0: информация на сайте наш.ком.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 360 000 рублей. И кладовая 441 000 рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. О полезностях прямо сейчас будем с вами говорить. Итак, у нас на связи телеграм-канал Радио Рекорд, новости именно оттуда. Индийский студент за полгода вручную очистил реку. Представляете, 20-летний Биту вот просто брал и убирал мусор, пластик из реки. Вот, понимаете, местная власть ничего этого сделать не могла никак. А парень, умница какая, убирал, видосики пилил, выкладывал все это в сети. Что? 16 миллионов просмотров, в общей сложности стал блогером, а далее рекламные интеграции, заказы, деньги как с неба посыпались, понимаете? И полезные смог монетизировать. Ну, супер, вот поражаюсь таким людям. Друзья, заглядывайте к нам в мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте сегодня, вот вы, конкретно вы, что успели сделать полезного. Пишите, буду читать. Фанк в этом часе, The Beat is Rockin'. Еще впереди Second Voice и Let Me Be. Еще

все о себе да о себе. Лучше вы расскажите,

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211 0605. Время быть заметным.
6: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер.

0: участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
4: Лето в городе легче санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров в день, спа-зона и спокойный смит. Воды с грузой с тела и вернуть энергию.
5: Хочешь построить дом? Обратись, хочешь сыграть роль? То строитель, обратись домов, ССР, дом, строитель, дом, будь в виде с подростным кментом. За дом 80 рублей. Телефон
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем для нас радио.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия дала разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Он подчеркнул, что абсолютное большинство компаний, которые летают в Россию, работают с властями в очень тесном режиме и понимают все правила, стандарты и то, как Россия следит за безопасностью полетов. Россия за полномасштабное восстановление отношений с Америкой, сообщил Владимир Путин. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. Минстрой прорабатывает механизм выдачи россиянам бесплатных земельных участков. Такая мера поможет поддержать индивидуальное жилищное строительство, заявил замглавы Минстроя в кулуарах ВЭФ. Задача министерства вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие участки необходимой инфраструктурой для начала строительства. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Два рамных внедорожника «Хавейл» — два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный

0: помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. В приложении АО «Т-Банк» 0+.
1: Да что из нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 26 по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 17. Завтра пасмурно и до 26 градусов тепла. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Из проблем в основном 10-минутки на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной, на Советской Армии от Тихвинской до Старозагора, Соколова также 10-минутка от Лесной до Новосадовой и Новосадовой от Осипенко до Ленина и от Советской Армии до Нововокзальной. Также затора немножко меньше на Москве от 22-го партезда до Нововокзальной и совсем небольшой на Вилоновской от Галактионовской до Огибалова. Из хорошего, с пробки продолжим снижаться и уже к 8 вечера достигнут всего-то навсего 4 баллов. А еще в следующем часе мы разыграем билеты на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Краснодар 5 сентября. Все это без возрастных ограничений, и внимание, фан-айди на этот матч обязателен. А также дополнительный розыгрыш проходит в наших информационных каналах в Телеге и в Максе. Там можно выиграть по 3 двойных билета. Нужно быть подписанным на канал и нажать кнопку «Хочу на футбол».
0: Реклама.
2: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101. Мы не ждем идеальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
0: Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры в ЖК «Ласточка» в Самаре. Красивый вид на парк и город, просторы, тишина, дома. Все это часть вашей повседневной жизни. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Акции действуют с 1 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Застройщик, организатор акции, ООО «ЗСК Девелопмент». Скидка в размере 300 тысяч рублей от стоимости квартиры предоставляется при заключении договора участия в первом строительстве трехкомнатной квартиры, расположенной в строящемся объекте недвижимости. Не суммируется с другими акциями и предложениями застройщика. Подробная информация об организаторе акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.galastochka.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не оферта. 18+.
3: Самара, готовься! В июне «Солидарность Самара-Арена» «Крылья Советов» принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос. 0+.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. А вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на Кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украин 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург. Реклама в Самаре 212-99-90.
2: Празднуем день рождения радио.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И, наверное, ты уже слышал, что Радио Рекорд Самара бабахает грандиозную вечеринку ко дню своего рождения. И по этому поводу мы скоро запустим новые розыгрыши. И это вот прямо в самом недалеком будущем. А вот что в самом близком настоящем, состоится матч РПЛ «Крылья Советов» Краснодар. И состоится он уже в эту субботу, 5 сентября. Без возрастных ограничений, фан ID на матч обязательно. В этом часе пару билетов разыграем. Правила простые. Ловишь свисток арбитра на одном из треков. Для этого нужно просто слушать рекорд и запомнить, на каком из треков он прозвучит. Чуть позже я спрошу. Ну а теперь рассказываю, что будем слушать уже в эти 60 минут. А здесь у нас Джон Певас, Like a Prayer.

0: Но в новый час на рекорде залетим вместе с DJ Куэ и Джейсон Деруло. Мичико. Это Рекорд Дэнс Радио. Погнали!
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Пока еще за окном достаточно летняя погода, наша летняя тема под названием H2Ошники также продолжается. А я напомню, что в ней ты можешь выиграть нашу фирменную минеральную воду рекорда от бренда «Кристальная». Все, что от тебя требуется, один раз написать фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним, берешь трубку, автоматически становишься H2Ошником. А еще мы предлагаем тебе забрать либо всю воду, либо с частью поделиться со всем, что у нас накопилось, со следующим участником. А у нас всегда 4 бутылки на раздаче, плюс то, чем поделился предыдущий участник. Если еще не писал фразу, можешь написать прямо сейчас «хочу пить» в личку телеги, либо группа ВКонтакте. И главное, не забудь оставить номер мобильного телефона. Играем через несколько минут.
0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 20:00 на «Домашнем». 16+.
5: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой.
6: Сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Начинаем наш вечерний розыгрыш фирменной водички от рекорда. Ну и, конечно, правила простые. Быстренько напомню, отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги либо группа ВКонтакте. Мы звоним во время розыгрыша случайному выбранному участнику. И если он берет трубку, становится аж H2Oшником, а также мы предлагаем забрать 5 бутылочек воды, которые у нас скопились. Окупятся они максимально просто. Просто 4 бутылки плюс то, что осталось от предыдущего участника. Если он, конечно, все не забрал. Вот только что Ксения написала, что хочет пить, а вот Ксения... Звонить мы будем, к сожалению, не тебе. Тебе мы звонили днем, а ты трубку не взяла. Звонить мы будем Юле, 3552, последние цифры ее мобильного телефона. Набираем и ждем, когда появятся гудки в эфире рекорда. Неожиданно быстро. Надеюсь, также и Юля возьмет трубку. А теперь она не быстро сама берет трубку. Ждем. Главное не попасть на автоответчик. Гудки прекратились. Алло.
2: Алло.
1: Юля, привет. Это Радио Рекорд Самара. Ты в прямом эфире. Игра H2Oшники. Писала же «хочу пить».
2: Да.
1: Вот мы тебе звоним. Забираешь все бутылки, либо делишься со следующим участником. Давай, говори.
2: Забираю.
1: Все.
2: Да.
1: Ну вот так вот. Не скажу, что пожадничала, но ты имеешь право забрать все. Молодец, 5 бутылочек достаются именно тебе. А это значит, что в следующий раз будем разыгрывать 4 штуки. Юль, я тебя поздравляю, ты теперь официально H2Oшница рекорда. И бутылки, конечно же, улетают тебе. Ну, а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Впереди у нас еще розыгрыш билетов на футбольный матч. Поэтому не пропусти свисток арбитра, а будет он уже совсем скоро.

0: Рекорд. Новости.
1: И продолжение этого часа делюсь с тобой последними новостями. Движение транспорта по улице Полевой от Самарской до Садовой в направлении из города восстановили. Автобусные маршруты номер 2, 23, 24, 41, 47, 50 и 91 снова ходят, сообщает Дептранс Самары. Больше 2000 домов капитально отремонтируют за 2 года в Самарской области. Большая часть работ начнется в 2027 году. Еще 1000 отремонтируют в 2028. Пока проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу. В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 4 по 8 сентября местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чек и получение на сайте lenta.com.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми
8: мнение. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Да что из нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
16: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: танцевальная музыка качает как стадион полный болельщиков.
1: Dance Radio Record. Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на матч российской премьер-лиги. Крылья Советов столкнутся с Краснодаром уже 5 сентября. Все это без возрастных ограничений. И самое главное, внимательно, нужен фан-айди на этот матч. Правила простые, не так давно прозвучал свисток арбитра на одном из треков, а твоя задача вспомнить, на каком. Я поставлю тебе два фрагмента, ну а ты уже выберешь. На первом, либо на втором, соответственно, цифру 1, либо 2 нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара» и оставить номер мобильного телефона. Будешь 20-м верно ответившим, заберешь 2 билета на матч «Крылья Советов» в Краснодар уже в эту субботу 5 числа. Ну а теперь давай вспоминать, на этом треке был сигнал «Свисток арбитра». Либо же на этом. Пиши цифру 1, либо 2 в личку нашего телеграм-канала, либо группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Оставляй номер мобильного телефона, будешь 20-м, заберешь билеты.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: А еще быстренько расскажу тебе о погоде с пробками. В Самаре сейчас плюс 22, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 17, завтра пасмурно и плюс 26. Такая погода у нас на завтра. Ну, а что касается загруженности дорог, прямо сейчас сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения, и оно одно на Новом вокзале. Вокзальный минут 7 ехать от Московского шоссе до Новосадовой.
2: Реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Застройщик «Лосы» заказ «Капитал». Проект декларация на сайте наш.ком.рф. Под комбо принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
4: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Рекорд. Празднуем день рождения.

0: танцевальная музыка качает, как стадион полный болельщиков.
1: Dance Radio Record. Подводим итоги розыгрыша билетов на матч российской премьер-лиги «Крылья Советов» Краснодар. Матч состоится 5 сентября. Напоминаю, без возрастных ограничений, и Fan ID обязателен на этот матч. Правила были максимально простые. Был свисток арбитра на одном из треков за предыдущие полчаса. Я ставил тебе два фрагмента на выбор, и тебе нужно было вспомнить, как, на каком из них, на первом либо на втором, звучал свисток арбитра. Дмитрий справился с этим 20-м. Дима, привет тебе!
2: Привет, привет, Рекорд.
1: Давай, делись верным ответом на первом либо на втором.
2: Первый трек.
1: Да, конечно же, первый. Внимательно слушал, получает два билета на матч «Крылья Краснодар». Скажи, ты уже был на футболе в этом сезоне?
2: Да. В этом сезоне нет.
1: Ну вот, самое время посетить. Я тебя поздравляю, красавчик, молодец. Если также хочешь выиграть билеты, ну, во-первых, нужно слушать Радио Рекорд, а во-вторых, быть подписанным на наши каналы прямо сейчас и в Телеге, и в Максе, Радио Рекорд Самара, каналы, конечно же, так называются. Заходишь и нажимаешь на кнопку «Хочу на футбол». Разыгрываем дополнительно три парных билета. Вот так вот. Поэтому заходи, дерзай и выигрывай, конечно, с Рекордом.
3: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ВАУ Сбербанк 0+.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость хотела вам про кошек, потому что я кошатница, но нет, будет про косулю. Новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Мужчина в Чехии целый час следил за раненой косулей. Она оказалась деревянной, искусственной, ненастоящей игрушкой в его руках. Он заметил неподвижное животное в саду, вызвал полицию и не уходил, пока не приехали офицеры. Те прибыли на место, обнаружили, что косуль — это садовое украшение, гном садовый, дачный. В полиции, однако, знаете, похвалили мужчину за неравнодушие. Молодец. Мне вот понравился здесь глагол «следил», как будто бы эта деревянная косуля уходила из вида, куда-то бегала, находилась в движении и так далее. Вообще, это, знаете, друзья, что-то из моей жизни. Я одержима еще собаками породы бультерьер, и недавно я ехала в трамвае, кстати, с эфира Радио Рекорд, домой ехала. И смотрю, гуляет стая собак. Я думаю, ну вот хоть бы одного бультерьера увидеть. И мне показалось, что одна из них и была бультерьером. Друзья, я либо с ума сошла, либо действительно это был бультерьер, и мне не показалось. В общем, мне это... Я солидарна с мужчиной, который увидел якобы раненую косулю. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Я вам еще о музыке расскажу. Том Боксер в этом часе и Морена. Еще впереди Афро Джек, Алайн. И, конечно, Карлита, Манхэттен.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Заранее покупай билеты по первой цене на кассир.ру. Запрещено для детей. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Украина 118-78-47-189-584. Город Санкт-Петербург.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но. Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Завтра в 20.00 на «Домашнем».
10: 16+.
11: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Самара, готовься к старту! Большой футбол в нашем городе! 5 сентября в 15.00 на стадионе «Солидарность Самара-Арена» крылья Советов принимают Краснодар. Перед матчем вас ждет яркая и насыщенная развлекательная программа. Но главное событие – это 90 минут захватывающей игры, тысячи голосов и родная команда, которой нужна ваша поддержка. Самара – это крылья, а крылья – это космос!
14: 0+.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-9.
15: Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
17: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
16: По будням с 7 до 11.
17: Мега-утро на рекорде.
18: Для детей старше 12 лет.
16: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Отмена рейсов турецкими авиаперевозчиками были точечными и ситуативными. Об отмене полетных программ и их уходе из России речь не идет, сообщает АТОР. Как заявили в Pegasus Airlines, компания отменила ночные рейсы 1-2 сентября на российском направлении по техническим и эксплуатационным причинам. Со 2 сентября полеты продолжаются в плановом режиме. Развитие искусственного интеллекта в России находится на достаточно продвинутом уровне в большинстве компаний, заявил Владимир Путин. В сфере искусственного интеллекта должны быть обеспечены и суверенитет, и сотрудничество, отметил президент. Соболенко меньше чем за час обыграла россиянку Яценко во втором круге открытого чемпионата США. Встреча закончилась со счетом 6-1, 6-1. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
4: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
5: 12+. И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирует метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Может. Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чё он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: Да? И орёт на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И в продолжение этого часа коротко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас плюс 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают пасмурную погоду и до плюс 26. Ну и, конечно, у меня прекрасные новости. Наконец-то дождались в этом году. Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. Вся движуха пройдет 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» с 9 вечера и до самой глубокой ночи. А там услышишь самые громкие танцевальные хиты за 22 года, ну и, конечно, актуальные наши дней. Ну и что? Максимально важно, для тебя отыграют легенды Радио Рекорд, DJ Фил и MC Жан. 5 часов музыки, танцев и незабываемых

0: в программе, интерактивные конкурсы, розыгрыши и многое-многое другое. Присоединяйся к нашей движухе и отметим 22 года. Совсем скоро мы начнем специальный розыгрыш приглашений, плюс будет еще один сюрприз в честь дня рождения. Все подробности на днях. Но уже сейчас ты можешь купить билеты по первой цене. Запрещено для детей.
1: Реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция. Это называется «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, как всегда, вместе с вами, дорогие вы наши разлюбезные радиослушатели, мы будем заниматься единственным делом — обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Каждый из нас, независимо от того, насколько он жадный и любит халяву, в глубине души считает, что за все в этой жизни нужно платить. Никакого парадокса нет, это вполне объясняется нашим эволюционным страхом, поскольку в природе, где жил первобытный человек, ничего не было просто так. Бесплатная еда была либо приманкой хищника, либо испорченным продуктом. И поэтому этот страх перед бесплатным зашит в нашей генетической памяти. И поэтому, даже когда мы сознательно радуемся, что кого-то удачно развели или что-то там досталось нам на халяву, бессознательно хотим за это поскорее заплатить. И часто, собственно, и платим в тройном размере. В нашей, как и везде на радиопрограмме, как бы бесплатной, не беспокойтесь, вы заплатите прослушиванием рекламы и своим уставшим вниманием, которое мы будем эксплуатировать, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Знание китайского может приносить россиянам до 75 тысяч рублей сверху к зарплате. Столько работодатели готовы доплачивать за этот навык, рассказали HR-ы. Особенно ценятся китайские в IT, логистике, продажах и управлении.
2: В управлении? Он нашел уже и управление на китайском? А это где, извините за любопытство, а главное, чем управляют на китайском? Не знаете?
1: Ну, слушайте, пока, возможно, ничем особо не управляют, или управляют, а мы не знаем, но надо готовиться же к этому сценарию.
2: Нет, конечно, я просто, нет, ну, уже сказано, что уже. Я надеюсь, если управляют, ну не городом.
1: Ну, нет.
2: Поселком там, знаете, что куда ни шло, там, деревней. Ну, скажем там, ну, хорошо, ладно, домом, хрущевкой на Ленинском проспекте. Это еще куда ни шло.
1: Если там живут китайцы, вот как бы группой китайцев,
2: да, нет,
1: управлять.
2: Ну, да, а вот если, например, на китайском управляют, там, не знаю, целыми шушарами, ну, это уж никуда не годится.
1: Вот это же не Шанхай, а шушары.
2: Ну, вот я надеюсь, хотя у нас даже вот в Питере есть районы, где там уже как минимум половина китайцев. На Ваське, например.
1: В Васильевском острове.
2: Ну, это вы для кого? Для меня или для остальных?
1: Для вас в том числе, да.
2: Спасибо, да.

0: возможно, как бы префект Васильевского острова знает китайский.
1: Я уверен, конечно, управляет. А как управлять Васильевским островом?
0: Глава района какой-нибудь там. Может, прокурор Васильевского района знает китайский.
1: Ну, конечно, я думаю, я вот и спрашиваю, так это или нет. Значит, а ну где еще в управлении нужно знать китайский? А также, что там, значит, войти в логистике, а в продажах. Ну, в продажах это да, это понятно, потому что без знания китайского сейчас фиг шо продаж. А, но только, знаете, тут в чем дело? Дело в том, что знание китайского, я бы сказал, тут проблема немножечко глубже. Потому что знание китайского нужны не столько продавцам, да, потому что они как раз часто его знают, китайские продавцы. А знание китайского уже нужно нам, покупателям. Потому что, смотрите, у нас там китайских магазинов, там кафешек, там ресторанов, просто каждый второй. Ну, по крайней мере, в Питере, вот в Москве.
0: Рынки
1: так
0: же, китайские.
1: Да? Рынки, живые, да. Все что угодно. А они там, большинство, да, практически все говорят только на китайском. Ни по-русски, ни по-английски, они ни бум-бум не понимают. Да, два слова. Соф. Знаете, китайские два слова? Совсем. И поэтому не надо тут ля-ля, что особенно ценится китайский там в IT, в логистике, в продажах, в управлении. Скоро нам всем нужно будет учить китайский. Знаете, я вам скажу вот что. Без китайского вас скоро в охранники пятерочки не возьмут.
0: Да, и хотя заметьте, по поводу китайских ресторанов и прочего общепита, они значительно честнее, чем японские рестораны. Потому что китайские реально китайцы, а
1: да, японские буряты. Да, конечно, да, знание бурятского.
0: Они русские да, знают, но притворяются, что говорят по-японски.
1: А может, они притворяются и некоторые... Может быть, я знаю просто действительно один ресторан, давно, правда, я не люблю японскую. И один раз я зашел, и действительно был японец, и он не говорил. Он говорил реально по-японски. Ну, как делал вид, что он не говорит по-русски.
0: А, ну я то, что говорю.
1: Да. Он притворялся, да.
0: Не хочу, а
1: вы японец? Вы знаете японский?
0: Ну, я не... А, кстати, по поводу знаний, смотрите, что они особенно ценятся, китайские в IT, там, да, логистике, продажах управлений. Особенно. Но есть же сферы, где он ценится, но не так особенно на 75 тысяч рублей, хотя бы на 50. Вот я могу сказать, что я знаю китайский на радиорекорд. Как бы.
1: А насколько вы его знаете?
0: Вот понятно, сейчас меня же никто не проверит. Мне хотя бы 50 тысяч.
1: Ну, звучит так, хотя бы на трешку знаете.
0: Вот, ну, чуть-чуть вот как бы, да?
1: Конечно, надо в любом случае учить. Потому что, знаете, если так пойдет, то скоро тебя в метро. Скоро в метро карточку со скидкой не купить, пока не предъявишь китайское пенсионное. Китайский... Надо учить, судя и по этой новости, и потому что мы видим вокруг, потому что да, скоро будет все более-менее. Как это, не знаю, есть ли уже такое слово, но если нет, пора нам его ввести, китаизация. Слово дурацкое, простое, а если сказать более романтично, нет, так я не скажу, некрасиво.
0: А можно сказать, знаете, как китовасия? Катавасия?
1: Ну да, это красиво, да, по-нашему. Так вот, раз вот такая необходимость в китайском языке, у нас вопрос. А готов ли ты к этому новому китайскому миру? Готов ли ты учить китайский язык? Может быть, ты его уже знаешь. Если знаешь, тем лучше мы тебе позвоним.
0: Да.
1: Но не только язык. Потому что в этом новом китайском мире нам нужно будет не только знание языков, но нам нужно будет знание китайской культуры, умение китайский.
0: О, да? Я палочками умею.
1: Что,
0: хавать.
1: Какой? Я думаю, этим.
0: Этим... Я вообще как я просто ас в этом деле, серьезно.
1: А как вообще с палочками?
0: Нормально.
1: Да, вот что еще? Да, что еще по-китайски нужно уметь? Я умею пить китайский чай.
0: Ну, вот я тоже умею.
1: Нет, я правильно умею.
0: Я красиво тоже умею. Так развалясь.
1: Вот мы с Кремом уже хотя бы там на 0,5% готовы. Как у тебя с этим? Что у тебя с китайским? Что по китайцам вообще? Может, ты был в Китае? Может, у тебя китайская...
0: История про Китай, да.
1: Может, у тебя, не дай бог, китайский телефон, сделанный в Китае, да? Объясни нам все это, и мы обсудим это в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Огромные стаи галлюциногенной рыбы захватили побережье Крыма. Сарпу все чаще замечают у Севастополя. Обычно эта рыба обитает в Средиземноморье и Атлантике, а в Черное море заходит лишь иногда. Сарпу называют рыбой с галлюциногенным сюрпризом. Блюда из нее в некоторых случаях могут вызывать психоактивные эффекты, предположительно из-за веществ, связанных с водорослями в ее рационе. Причину нынешнего массового появления сарпы у берегов Севастополя пока не выяснили.
2: Ну, вряд ли это Украина применила новые галлюциногенные дроны. Сверхбюджетные, ну,
3: да, экологические. Средиземья оно пришло, из Средиземного моря.
2: Да, нет, конечно, там же, конечно, нетипично. Нет, вряд ли, даже в Крыму, таким, я думаю, такие самим нужны. Тогда какая причина? Ну, какая причина, действительно, это вопрос серьезный, появление галлюциногенной рыбы там, где ее не должно быть, в Черном море. Правильно я понимаю,
3: она бы не была, а тут вот она появилась. Зачем? Жили же хорошо без нее, как бы.
2: Да,
3: барабулька там всякая плавала, там бычок. Это рыба. И, кстати, чувствуется, что вот редакторы наших новостей, вообще эти журналюги, они все, ну, не рыбаки. Ну, какие стаи? Это рыба, это не чайки. Косяки. И причем галлюциногенной рыбе косяки подходят
2: вот
3: больше. Косяк рыбы.
2: Тут редакторы все сделали правильно. А, понимаете, косяк рыбы это еще куда не шло. А вот косяк галлюциногенной рыбы, это уже не очень. Это была чистая редакторская история. Да, давайте хотя бы не косяк.
3: Давайте этой самой цензуры.
2: Да. Ну, послушайте, ну действительно, вопрос задан правильно. Причины появления какие? Да, вот, вот так вот навскидку, конечно, ну, знаете, мне кажется, ведь есть только одна причина появления галлюциногенной рыбы, хоть режьте меня, но я другой не вижу. Значит, какая может быть причина появления галлюциногенной рыбы в Крыму, то есть там, где она обычно не водится? Есть только одна. Видимо, эту галлюциногенную рыбу туда заманили. Знаете, как говорят рыбаки, прикормили.
3: О, прикормили, говорите правильно.
2: Да, вот это правильно. То есть, какой-нибудь, значит, галлюциногенный рыбак, да? Знаете же, есть ведь галлюциногенные грибники, это которые ходят по грибы только за галлюциногенными грибами, вот в Питере часто. А есть галлюциногенные рыбаки. Они ловят только рыбу, от которой галлюцинация. То есть рыбу-закладку. И, кстати, в смысле закладки это очень даже им удобно. То есть в воде же никто не найдет, она прямо оттуда из воды
3: не достаешь. Нет, думаю, что как бы быстро появятся в силовых структурах, полиции, в Росгвардии появятся водолазы.
2: Надеюсь.
3: Ну а как без этого? Это проблема, с этим нужно бороться, конечно. Еще этого нам беды не хватало.
2: Не хватало, да. Но есть, конечно, третий вариант, что галлюциногенная рыба туда зашла сама. Знаете, на запах галлюциногенной закладки. Может быть, знаете, просто подумала, что свои, на нерест, как это называется, да? Единственное, что, знаете, странно тогда в этом случае, что, конечно, она бы в этом случае скорее бы должна была зайти в Москву. Там самый хороший в этом смысле нерест. Там такая большая.
3: Там нет прямого водного сообщения из Черного моря. Нет, конечно, если в системе там всяких каналов там.
2: Нет, какие-то через обводные, да, наши. Да, ну какой, а у вас какая версия?
3: Ну, слушайте, видимо, ей стало неспокойно в Средиземном море. Там же обстановка тяжелая. Знаете, иммиграция массовая из Африки. Там эти африканцы ловят эту рыбу, там, курят ее, не знаю. Марокканцы эти там. А вот она и спасается, да, в Черное море перебралась.
2: Слава богу, люди приличные. Видят галлюциногенную рыбу?
3: Не берут, конечно.
2: Да, что я?
3: Говорят, кыш, кыш.
2: Кыш, обрабатывай.
3: Все, через Средиземное море.
2: И куда-то туда, где рыба. Кстати, знаете, для вот этих нехороших людей рыба очень удобная. Да? Просто ее с головы, знаете, как рыба гниет с головы, а курит с чего?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Трендовый артист, основатель фестиваля «Театро». В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: притормозите его, пожалуйста, ногами через окно. Да? Или дождитесь машиниста, сейчас он через часик подскочит.
1: А возможно, беспилотный поезд пока не умеет. Знаете, есть такая вот у них загадочная привычка. Ну, конечно, как-то объясняется, но я не знаю как. Иногда постоять немножко в туннеле, вот, на перегоне.
0: Беспилотник или обычный?
1: Нет, обычный поезд, так, пилот это да. умеет, машинист. Знаете, просто
0: да. стал, а этот нет.
1: Чуть-чуть постоять.
0: А это обязательно важно, да? Нет, конечно, чтобы проветриться, подумать, постоять.
1: А этот не умеет, умеет как бы разворачиваться, останавливаться на остановках. А вот постоять не умеет.
0: Ну, зачем нам такой беспилотник? Нужен ли он? Вот, может, тогда лучше вообще без беспилотников? Тем более, смотрите. А там же было сказано, значит, как там, значит, беспилотный поезд запустили в метро Петербурга, значит, состав протестировали на коричневой линии. Слушайте, ну, тут совсем плохо, потому что, ну, допустим, ладно, беспилотник так себе, да, в нем ему нужен еще машинист. Ну, что сразу на коричневый-то? Ну, да, коричневая... Коричневая линия, это же не в том смысле, что линия Г, правильно? Да, коричневая, не повезло линии. Но это не значит, что нужно любой шлак туда сливать.
1: А что за секретная такая линия коричневая?
0: И потом, знаете, вообще с таким настроением слоника не продашь. Что с коричневой? Начали. Хотя бы, не знаю, желтый, что ли. Там, да, а коричневая, знаете, я понял. Просто дело в том, что... Дело в том, что коричневая линия у нас это пока одна остановка. Это вот эта вот Путиловская юго-западная, вот здесь, вот, кстати, недалеко.
1: На Кировский завод, да, на кабинет.
0: Да. От Кировского там
1: пересадка. Что за коричневая линия? Вот всю жизнь живу
0: да,
1: в городе.
0: Ну, это одна остановка. Ну тогда, слушайте, тогда норм. Одну остановку же не жалко, более-менее.
1: Нормально, потерпим.
2: Крем-хруст-шоу.

0: шоу.
1: Суперэлитные свингерские выходные устраивают в Саратове. Местная экс-чиновница вместе с бизнесменом собирает на них состоятельные пары со всей России, пишут журналисты. Участники проходят жесткий отбор. Возраст от 30 до 50 лет, высокий статус, много денег и готовность к экспериментам. На один уикенд берут строго 7 пар, а вместо билетов – членские взносы, от которых зависит степень комфорта. Посмотреть мероприятие как гость стоит от 70 тысяч рублей. А полное участие на уровнях как граф, как лорд и как король обойдется от 200 тысяч рублей.
2: Как король? Это как? Это типа сижу на нарах, как король на именинах.
3: Ну да, все могут короли. Все могут короли.
2: Это ближе. А участие как король, это когда ты типа можешь выбрать любую жену, да? Хоть жену организатора.
3: Конечно, а граф там... Ну, знаете...
2: А вот с королем интересно. А вот просто прохожую там рядом на улице, он может выбрать? Он же король все-таки.
3: Ну нет, тут нужно быть императором.
2: А еще выше. Я могу хоть на люстре вертеть. А граф, как граф, да? Это так, типа максимум жену охранника, да. Вечеринка.
3: И, кстати,
2: да?
3: вот серьезный вопрос. Смотрите, а такого рода вечеринки в таком формате, как я знаю, чисто теоретически, дело весьма непредсказуемое. И вот, скажем, я купил себе статус графа. Ну, как-то, а потом в запале, знаете, в азарте перешел на уровень короля, как бы, не имея на то права. Ну, бывает, знаете, да. Ну, заигрался.
2: Король, да. Ты голый, так, да? Так, как... Бориску на царство? Не бывать. Да, вот это действительно вот серьезно. Очень много вопросов. Ну и потом, смотрите, на самом деле, честно говоря, и вот с гостем же еще, как гость это, я не понял, а как гость это типа так, на полшишечки.
3: Да, вообще нет, не на полшишечки, это как зрители.

0: посмотреть чисто.
1: А, как стены трясутся, да?
0: Нет, посмотреть, посмотреть.
1: А, это смотри, а, это уч... А, все понятно.
0: Без участия прямого, знаете.
1: Окей, значит, и в чем, ну, значит...
0: Или подсказать чего-нибудь, знаете, гость может там... Давай, давай. Не суетись, не суетись, Зинаида, там, да, нормально, давай, спокойнее, дыши, дыши ровно.
1: А можно ли, имеет ли он право голоса как гость? Интересно, много вопросов. Но, значит, и что там на один уикенд, значит, берут строго 7 пар, а вместо билетов, значит, членские взносы, от которых зависит степень комфорта. Членские взносы, я правильно понимаю, членские взносы — это в этом случае от слова «член» в другом значении, то есть взносы на членские игры. То есть, типа, слоган «платить членские взносы, вложи деньги в себя, в свой член».
0: Ну да, разумеется, смотрите, строго 7 пар. Ну, видимо, жилплощадь не очень большая, да, там 8 уже не потянет. Диванов не хватит. Ну, не знаю, почему там. И как бы, да, каждый член пары мужчина платит как бы за себя и за партнершу.
1: За член, да. Да, вот это все. Значит, и участники, если вы скажете, проходят жесткий отбор. Вообще, честно говоря, это же свингерская, да, вечеринка? Я думаю, что жесткий отбор проходит только на БДСМ-вечеринке. Причем очень жесткий, такой кожаной плеткой. А здесь же просто, видимо, кастинг какой-то серьезный, да? Там было сказано, возраст, значит, от 30 до 50 лет, высокий статус важен, много денег и готовность к экспериментам. А вот это я не очень понял. Смотрите, а если, скажем, статус высокий, а к экспериментам не готов? Возьмут, но статус очень высокий, а сказать нельзя.
0: Не, ну если что серьезно, по-настоящему, не просто, знаете, это баловство такое, не высокое, такое реально высокий, да, там, возьмут, глава района.
1: Как знаете, там,
0: вот, ну, тогда, возможно, возьмут, закроют глаза, что
1: хорошо,
0: не готов к экспериментам.
1: А наоборот, а вот если, например, к экспериментам готов, но статус не очень высокий, вот как вы, например, выгонят тряпками.
0: Ну, слушайте, ну какие-то весельчаки должны же быть там, знаете, такие энтузиасты своего дела там, ну как бы, то есть не за деньги, знаете, чтобы они такие вот, ну как бы не за деньги отрабатывали это все, знаете, а от души, что называется, такие тамады такие, знаете, такие.
1: Вам тоже есть вход. Я знаю, вы а зачем вам для этого высокий статус? Видите, вот чтобы этого жену обычного человека просто неинтересно туда-сюда, чтобы если того жену, то большого человека, большому человеку большое это, да?
0: Это странно, потому что если у тебя есть деньги, чтобы заплатить высокие членские взносы, да, как бы, какая разница на статус? Бывают люди, которые очень богатые, но статуса у них никакого, они не отсвечивают, знаете, такие, то есть всякого статуса.
1: Вот, видимо, ваш человек был большой, и жена у него была, знаете, как это,
0: ну что, ладно. Профессор, член-корреспондент.
1: Да, ну или просто член. Суперэлитные, было сказано, суперэлитные свингерские выходные, да, устраивает в Саратове местная экс-чиновница. А вот эти навыки большого свингера она получила, работая чиновницей в администрации города, что ли? Как это было? То есть, что случилось? Почему? Что за судьба? То есть первый раз свинг-пати вышел у нее, как у чиновницы, чисто случайно. В кабинете. Знаете, так все так навалилось, все так навалились, да?
0: Ну, да.
1: Как она получала? Откуда? То есть не экс-чиновница такие вечеринки организовать бы смогла бы организовать?
0: Нет, смотрите, у нее, видимо, нужен опыт. Как у экс-чиновницы богатый организационный опыт. Как бы. Она вот умеет организовывать, что, знаете, там разбирается там, в кадрах, разбирается, думает отбирать, там, знаете, вот это вот все. Вот, как бы. Да, конечно, такой опыт, ну, не пропьешь, как бы. Не...
1: Окей, тогда объясните мне другое. Значит, об этом пишут журналисты, обо всех этих вечеринках. Что же там за такие свингерские выходные? Как было сказано, что даже журналисты об этом пишут. Там что, все ходуном, что ли, ходит? Пух перья летят? И, кстати, а почему выходные? А по будням они отдыхают, что ли, от трахать чужих жен?
0: Ну да, конечно, там же съезжаются со всей России, к ним сказано. Знаете, конечно, на выходные приехал как бы из Сызрани.
1: А на будних надо отдохнуть. Но в Саратове, слушайте, а почему такая вот красота именно в Саратове? Это же вообще более типично для Москвы. Или в Москве, знаете, в Москве, может быть, таких вечеринок тоже дофига, но там так не палятся. Они уже ученые голыми этими, знаете, вечеринками. А в Саратове еще не пуганы, опыта
0: да,
1: нет,
0: там да? Можно в Саратове можно затеряться, знаете, там. Залечь на дно в Саратове.
1: Не получилось затеряться, как видим. Да, знаете, а вот я вам скажу, Саратов, конечно, уже другой. А помните, как у Грибоедова? В деревне, к тетке, в глушь, в Саратов. Да, Саратов уже тетки. Не глушь. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру».
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
16: «Крем-хруст-шоу» на рекорде.

0: Если твои сообщения не прочли на Первом канале, они не прошли отбор на канале «Россия», их не прочли даже на радио «Дачи», то welcome к нам сюда. Мы по возможности прочтем. Ну, разумеется, не все, разумеется, только те, которые попадутся нам на глаза и в рамках отпущенного нам времени, но в любом случае это у нас называется «Народные новости». Вы сюда куча этих новостей в кавычках понаписали, а мы сейчас будем читать в эфир. «Народные новости», что там?
1: Ну, тут мы из одной из новостей наших узнали, что знание китайского языка на достаточно серьезном уровне может приносить россиянам дополнительные 75 тысяч рублей дохода. То есть это востребовано в основном в IT, в логистике, в продажах, но, может быть, и не только. И мы спросили тебя, да, действительно, мир меняется, и мир становится все более и более китайским. Китаизация некая происходит. О твоих случаях соприкосновения с китайской культурой, с китайским языком, с китайцами, да? Будешь ли ты учить китайский язык? Готов ли ты? Может, его уже учишь, как бы? Вот, и все такие, ну, все. Ну,
0: я бы поправил, что соприкосновение. Соприкосновение с соприкосновением. Умение уже китайский, умение выживать, возможно, в новом китайском мире, где уже там процентов на 60 все китайское. Там, как я знаю по-китайски это. Я умею, как китаец, то. Вы поняли.
1: И что? Вот у нас такие люди есть. Вот они прям так и пишут. Нихао, Кэйхэ. Пару недель назад начал учить китайский. Я стал произносить такие фразы, что аж боюсь нагнать на кого-нибудь порчу или вызвать метеоритный дождь. И это я еще до иероглифов не дошел. Как дойду, думаю, овладею магией.
0: Подождите, а Нихао это у нас послал или
1: нет,
0: поздоровался?
1: Нет, приветствовал. Мы должны ему ответить в ответ
0: Нихао. А это по-китайски, да?
1: Да, Нихао.
0: А, я просто я не знаю китайский, я подумал, черти что.
1: Может... Самая простая форма.
0: Нет, просто слушаю слово хао, оно такое близкое к нашему Нихао. Ну окей. А, что, овладеть кем он может?
1: Овладеть магией.
0: Когда вы... А, магией, ну слава богу, ладно. Потому что, просто если ты как-то, например, умеешь овладеть кем-то по-китайски, это нас тоже интересует, да? Вот вы, например, знаете, как овладевать по-китайски? Сейчас же нет. Модно все восточное, в том числе и китайское. Мы знаем, там, как китайский по-китайски заваривать, там, какие-то практики китайские. А вот овладевать по-китайски вы умеете?
1: Это очень серьезная тайная наука китайская. Ее не разглашают.
0: Вот, может быть, если кто-то знает, да. Пишите.
1: А вот еще такая история про столкновение с Китаем и с китайцами, и с китайской культурой. Помню, жил в отеле «Азимут» на Смоленской площади в Москве. И из соседнего номера очень странные звуки шли. Вроде и не громко, но очень странные звуки. Выделяет он капслоком слово «очень». Оказалось, там жил китаец такой, пожилой.
0: Оказалось, по звукам. Звуки были китайские.
1: Да, как это очень странные, да.
0: Нет, подождите, тут давайте разберемся. Во-первых, а «Азимут» — это китайское название, да?
1: Нет, это московское название на Смоленской площади.
0: А если наоборот, то «Тумиза»? Уже по-китайски. «Тумиза». Если «Азимут» перевернуть, то уже будет почти китайский. И что значит? А, были звуки за стеной, да?
1: Да, очень странные. Не громкие такие, очень странные.
0: Странные, да. Это очень... И оказалось, что это китайцы. А как оказалось? То есть, что же это за звуки, как вы понимаете?
1: Я даже не знаю.
0: Ну, как его такие звуки? То есть, вот если звук такой, это может быть кто угодно, это, да?
1: Да, там румын, там кто угодно, русский, белорусский.
0: Да, а вот как может оказаться?
1: Ну, давайте так, давайте пока мы не знаем всего, да, всей подноготной, будем считать все странные звуки китайские.
0: По умолчанию, да. Называется.
1: А потом уже разбираться.
0: Разбираться будем потом, да.
1: А вот у некоторых наших слушателей, ну, нет, к сожалению, ничего, никакого столкновения с китайской культурой, но есть что-то очень близкое. Вы сейчас поймете. Человек с ником Пичух Жуха пишет.
0: А это, подождите, во-первых, уже имя китайское.
1: Ну, такое, скорее, вьетнамское.
0: Пичух как, через дефис?
1: Нет, Пичух.
0: А, одним словом, да, нет?
1: Да. Вот он пишет. Поймали гуся. Он прокусил лодку и чуть не утонули. Мокрые сидим на Корейском пруду в Каменске-Шахтинском. Или Шахтинском, извините, я не знаю, как правильно.
0: Ну, тут из китайского все-таки пока только его имя Пичух, да?
1: Ну, а Корейский пруд?
0: Ну, и гусь, конечно, да?
1: Ну, да же.
0: Гусь тоже, да?
1: Да, конечно.
0: Ну, Корейский пруд.
1: Гусь по-пекински, гусь по-каменск-шахтински.
0: Не, ну давайте все-таки тоже договоримся, что корейское, китайское, но не совсем.
1: Да. А, ну вот, только прямая встреча двух культур, нашей и китайской. Буквально сегодня на колесо китайского автомобиля пописал. Вот буквально, понимаете?
0: Навык, вот это да.
1: Вот это да. С этого можно как бы начинать как бы, разговор. Нет, да, вот
0: это, да, приобщение китайской культуры.
1: Постепенно, ну хоть как.
0: Ну хоть что-то, нет, потому что вот мы же все на это, да, там на немецкое. Да. А как это поможет нам в китайском мире? И поможет ли это?
1: Ну, как-то, ну, знаете, ну, особо не поможет. Ну поможет просто особо не расстраиваться. Да?
0: Ну, так, давайте я почитаю. Так, ну вот пишет, например... вот пишет, неизвестно пишет. Плюс один. Штат, что ли? Китайский трудный язык, поэтому выбрал Таиланд и специально выучил два слова. Бум. Так, сейчас посмотрю, второй какой. А, бум. Бум-бум. Константин же. Это хорошо, что выучил, это здорово, но... А как вам кажется, что они означают? А вот бум, первый бум, это что значит?
1: Ну, я не
0: это
1: знаю.
0: Бум, да, а второй?
1: Я специалист по китайскому языку, он про тайский говорит, как бы, выбрал же Таиланд.
0: Ну, как вам кажется, ну, смотрите, вот бум-бум, что это может быть?
1: Ну, это может быть, что, как и по-русски, бум-бум.
0: А?
1: Не бум-бум.
0: А ты сегодня выучил два слова.
1: Не бум-бум, если не бум-бум.
0: То есть, зная два слова бум-бум, ты не бум-бум в китайском и в тайском. Слушайте, голосовых очень много, давайте... А вот, кстати, лев ваш любимый, кстати, суперлев. Дайте его послушаем.
2: Мне кажется, в китайском языке нет ничего сложного.
0: А в китайском, возможно, ничего сложного нет. Сложное есть в тебе, дорогой мой. Ты когда проверялся последний раз? Потому что, нет, конечно, он сымитировал как хорошо.
1: Нет, тут нет, совершенно нет. Лев вас обманывает, но не обманул меня. Да. Он говорил по-японски. Не по-китайски.
0: Мне тоже кажется, это чисто японский. Я и говорю,
1: китайский?
0: Да.
1: Ты чего?
0: А, ну

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме посоветовали россиянам не шутить при переводах через банковские приложения. Фраза «на общак» или «за долю в бизнесе» может закончиться блокировкой счета. Депутаты предупредили, что такие комментарии способен увидеть Росфинмониторинг через систему МИР и воспринять перевод как признак незаконной коммерческой деятельности.
2: А депутаты-то откуда это знают? Какой-то депутат что, обжегся сам на этом, погорел. Знаете, может, перевел Милонову 1000 рублей и написал «на общак». Хотел написать, знаете, там, на наше общее дело. Но автоисправитель подвел. Ну, откуда не знаю?
3: Общак-то и происходит от общего нашего дела.
2: Общего дела, да, но другое. Нет, а чей поэтому вопрос? А что сразу признак незаконной коммерческой деятельности? Еще за слова «за общак» и за что там? За долю в бизнесе? Послушайте, это вообще очень странно. И за это могут заблокировать счет? Тут вот на днях буквально... Буквально, так сказать, на днях была новость, значит, что Транснефть наша купила долю в нашем же Газпромбанке, став, значит, акционером компании. И что тут незаконного? Значит, глава Транснефти купил долю в Газпромбанке, перевел, значит, туда деньги и написал сообщение «на долю в бизнесе».
3: Ну не на общак же ему писать, не, конечно, да, на долю в бизнесе, да, нормально.
2: И что, его за это заблокировали счет, что ли?
3: Вот непонятно. И как вообще? Я-то всегда считал, что эти сообщения, как бы, которые я пишу, а я, бывает, приходится мне переводить деньги.
2: Они личные, да.
3: Да, они личные. Как Росфинмониторинг может увидеть?
2: Нет, нет, нет, теперь их читают, естественно.
3: А может, у меня там любовная переписка? Может быть, там, ну как, ну...
2: То есть, да, прислал 20 рублей, я тебя люблю.
3: Да?
2: Да, это тебе на киношку. Да, и... Или на Таиланд? На сколько? На кому? Вы сколько что там переводите? Ну,
3: там долго уже перестал переводить.
2: Правильно, завязать.
3: Неблагодарная, да.
2: Да, да. На самом деле, да и, собственно, и общак слово. Что это за... Может, вообще имелось в виду, там, знаете, там, может быть, типа, на общественно полезное дело, на развитие Росфинмониторинга. Это он, да?
3: Ну, тогда он и не заблокировал. Можно провести эксперимент.
2: Нет, не буду. Но, знаете, на самое главное, значит, депутаты что там сказали? Не шутить при переводах через банковские приложения. Значит,
3: а где мне шутить?
2: Фраза
3: «на общак»? Не на работе же мне шутить?
2: Да. И отсюда у меня вопрос. Значит, фраза «на общак», да, это шутка, да, и за долю в бизнесе может закончиться блокировкой сайта. Вот скажите мне, а что, реально так шутят? Это кто? У меня главный вопрос. Кто так смешно шутит? Кто так рискует блокировкой своего счета? И знаете, тут, похоже, вот только один ответ. Похоже, знаете, на Петросяна.
3: Да ладно.
2: И я бы сказал, да, уже больше сказал, и на всю программу «Кривое зеркало». Потому что, и так и что получается? И им, значит, за то, что они так веселят людей, могут заблокировать счета? А тогда у меня вопрос. А почему, когда они так на сцене шутят, им счета не блокируют? Вы знаете, вот есть, кстати, по-моему, шутка, это как раз Петросяна, шутка про общак у него есть.
3: А, значит, шутка... Осторожней, вы не Петросян, да, все-таки, хотя стремитесь к этому.
2: Но да, я и не перевод делаю, знаете, поэтому я попробую. Значит, шутка звучит так, примерно, значит, там, типа, продюсер, там, знаменитый, купил продюсер, там, знаменитый, популярный ведущий подарил ей машину. Популярный ведущий, знаменитый политик купил ей я. Знаменитый политик купил Ксения, общайтесь, Ксения,
3: общайтесь.
2: Если бы Ксения Собчак вышла замуж за Ксения Собчак, то она бы стала Ксения Чарочица, то она бы стала Ксения
3: Чарочица. Вышла бы замуж за мистера Пропера, вышла бы замуж за мистера Пропера, она бы стала Алексей Пропер Долина, она бы стала Алексей Пропер Долина.
2: Вот за такие шутки заблокировать счет было бы правильно, прямо на сцене.
1: Привет,

не пропустите. Радио Рейв, не колбасный секс. Слушайте сегодня с 9 вечера. Слушайте сегодня с 9 вечера. На радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв. 5 радио Рейв.

Я не могу.

0: для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Лариса Долина записала новую квартиру за 250 миллионов рублей на дочь, чтобы больше не стать жертвой схемы Долиной, пишут журналисты. Элитные апартаменты в московском ЖК «Премьер» певица купила в апреле и объединила сразу две квартиры в одну. По документам хозяйкой стала 43-летняя Ангелина Долина, а фактически в новой недвижимости живет сама певица. Соседи регулярно видят ее возвращающейся домой после концертов.
2: Видят? Ты что, это значит, она попалась? Застукали, что ли, Долину?
3: Ну, регулярно, причем, заметьте, регулярно да. Возвращается с концертов.
2: А, простите, а что в этом предосудительного? Что она возвращается?
3: Может, она дочь навещает просто?
2: Да даже если не важно, в свою квартиру, пусть даже оформленную на дочь после концерта. Может быть, тогда, знаете, может быть, Долине надо как-то возвращаться домой тайно, чтобы ее не видели, может, через крышу как-то?
3: Ну, вот еще не хватало. То есть, серьезный человек заслужил, как бы, возвращаться с гордо поднятой головой после аншлагового концерта.
2: Но они говорят, что она регулярно возвращается, то есть за ней подсматривают регулярно, да?
3: Ну, конечно, соседи везде соседи, даже у Долины. Глазок для чего дверной придумали люди?
2: А вот уйти там.
3: Как, конечно. О, опять пошла.
2: А может, бинокль? Ну, значит...
3: А дочка Ангелина нерегулярно возвращается, возможно.
2: Это тоже важно.
3: Ангелина, Лариса Долина.
2: Регулярность дочки нам тоже интересно. И что там Лариса Долина как бы записала свою новую квартиру там, да, за 250 миллионов, записала ее на дочь, чтобы больше не стать жертвой схемы Долиной. Записала на дочь. То есть, я не понял. То есть, это что значит? Значит, тут у нас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость состоит в том, что все, схемы Долиной больше не будет. Плохая новость в том, что теперь будет схема дочери Долиной. Правильно?
3: А вот позвонят ей мошенники, скажут. Здравствуйте, вы дочь Долиной, Ларисы Долиной.
2: И началось, да. А дальше мы знаем.
3: Ангелина Ларисовна, значит, смотрите, такая схема.
2: Да, дальше мы знаем. Просто новая эра. Не, ну, хоть что-то новенькое, и так хорошо. И, значит, она свои элитные апартаменты Долина там, да, где-то в ЖК, значит, купила и объединила сразу две квартиры в одну. А зачем две в одну? Это, типа, я правильно понимаю, что это типа, чтобы если мошенники, как бы, если что, ее развели, то не на две, а все-таки на одну, да, полегче?
3: В общем, да, конечно, одна не две, даже если она такого же площади, как две.
2: Ну, все-таки одну не так обидно, да? А что вообще, вот скажите, это я, может быть, не даже не по новости, но а что вот у нас за мания, вот такая элитная мания, все объединить, две квартиры в одну, три квартиры в одну. Нам что, мало площади? 300 метров мало, ну же обязательно километр, что ли? Вот что им там делать? Вот у нас там все приличные люди, там певцы, там музыканты в этих Америках, в Англиях, там дома там, ну, по 100, по 300 метров там. У Маккартни там в Лондоне дом, не знаю, там 490 метров там, да? Ну, понятно, что там везде не движут.
3: Ну и замки еще.
2: Ну, но они все небольшие, на самом деле. У этого вашего Канье, этого там Иста Веста, кто угодно. Вот недавно я читал, у него дом куда-то переехал, там дом был 300 там, с чем-то метров квадратов.
3: Зато гараж какой, посмотрите.
2: Ну, гараж побольше, да. Там Мик Джаггер, звезда номер один в мире, у него там тоже, там максимум там 300 метров у него там. Эти все объединяют свои квартиры там в Москве и расширяют. Поэтому и Москва расширяется вместе с их жильем, не резиновым. Что они там делают на километре площади? Что там где, Долина бегает, что?
3: А слушайте, вот это хотя интересно, возможно, по поводу объединения. Возможно, тут все не так просто и так все благостно, как в этой новости, что вот теперь на дочь, теперь чтобы не обжечь. Было сказано, купила квартиру и объединила с другой квартирой. Возможно, она объединила с чужой квартирой. То есть, прорубила стену просто.
2: Но,
3: а там люди не живут.
2: Тогда схема Долиной вышла на другой уровень.
3: Да, люди живут, где-то, может быть, там в Европе, там, да, там, может, элитный же дом, да, как бы.
2: Ну
3: вот,
2: да.
3: Она просто прорубила калитку, повесила.
2: Ну, будем надеяться. Ну, надеюсь, что нет. Ну, в любом случае, вопрос: зачем? Вот зачем они покупают огромные квартиры? А это для чего? Может быть, не знаю. Может быть, знаете, может быть, чтобы на километре площади проще представить, что это как бы стадион, там, Уэмбли, да? То есть покупают огромные квартиры, чтобы после того, как спили там в клубе для 300 человек, прийти домой и представить, что ты на стадионе. Не вижу ваших рук! Их действительно не видно, потому что нет.
3: То есть получается, что Лариса Долина возвращается с одного концерта на другой, приходит, как бы, то есть она даже исполняет, как она неутомимая. Один концерт отпахала, как бы, вживую, там, не под фанеру, там, приходит, какая гордая, соседи не увидели.
2: Зачем им такая большая квартира? Это знак. Это что за знак нам?
3: Работу искать.
2: Да, пойдем.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свои роскошные одежды из шелка, парчи, бархата и тонкого сукна. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение, чего там?
1: Ну, сегодня мы говорим о Китае, о китайцах, о китайской культуре. Сами понимаете, почему. И вот Татьяна пишет. Здравствуйте. Нам в институте преподы рассказывали, что китайские студенты шумные. Такой язык, что чисто технически невозможно говорить шепотом. Я бы выучила хотя бы для того, чтобы это проверить. То есть чисто технически невозможно говорить шепотом.
0: А не проще для этого просто напиться? Ну, кому как не вам.
1: Китайцам.
0: Да нет, просто. Просто, ну, а когда напьешься, как бы шепотом говорить трудно, да, господин Кремов?
1: Ну, так не по-китайски же все равно.
0: А какая разница, по какому? Она же говорит, что шепотом не говори. Или еще что-то хотите сказать?
1: Нет.
0: Все, тогда давайте я почитаю. Так, слушайте, ну, так, много тут чего. Вот Александр пишет. Чего? Читаю прям даже без предварительного. Длинное сообщение. Братья Крем-Хруст. У нас есть брат. Если что.
1: Я чувствовал.
0: Я знал. Вы последний оплот логики и морали, да?
1: Ну, я-то точно, да.
0: Ну, а я, ну... Так, не очень, по крайней мере, ну, да, нет, это, конечно, да, это окрыляет. Почему люди устраивают, дальше спрашиваю человек, почему люди устраивают псарни во дворах жилых домов? От лая собак все устали, а сделать что-то нет никакой законной базы. Помогите, скажите в вашем эфире, что так не по-людски, что нельзя только о себе думать, исключая потребности социума. Так вот, все правильно, Александр. Нельзя только о себе думать. Нужно подумать и о собаках. Хотя я не понимаю, а какой псарь... А скажите мне, Кремов, а это не из... Плюс 9, это что? Это Казахстан?
1: Я не знаю.
0: В любом случае, видимо, не из России. Скажите, мы, нам просто не... Не знаю. Как у вас с псарней?
1: Нет, я согласен полностью с тезкой, одновременно братом нашим Александром. А псарни негоже устраивать...
0: Нет, давайте так, с тезкой, переходящим в брата, да? Да. Это важно. А он еще, то есть он у вас и брат, и тезка. Тезка. А еще у него фамилия даже здесь есть. Я вам покажу. Знаете, какая? Вон.
1: А я вижу,
0: как
1: да, у вас? Хорош. Так вот, смотрите. Действительно, негоже устраивать псарни во дворах жилых многоквартирных домов. Приличные люди устраивают псарни в имениях. Рядом с конюшней там псарня, знаете, там, чтобы держать как бы, ну, охотничьих собак. Вот нормально, пускай его уведут в имение там у себя, ну, в горы
0: устроят. А если они хотят имение устроить там, где к псарне, то есть поиметь вас? Когда они имеют вас, это же тоже имение в каком-то смысле.
1: Ну нет, они не имение, нет.
0: Я не знаю, о чем идет речь. Я люблю собак. Нет такой у нас проблемы. Дорогой мой, напиши нам подробнее, если что, что это значит. Так, ну вот, например, а вы знаете, вот некто человек с ником Ряша Столяр из Сочи, вот у него сообщение, оно заканчивается так. Я просто ору в голос. Как вы думаете, от чего он орет в голос?
1: Я не знаю, ну что, ну может,
0: больно, да. Ну, смотрите, больно, щекотно, жалко.
1: Ну, все, жалко, да, держись, братан.
0: Ну, нет, когда Хрусталев описывает, во что одевается Кремов, в конце эфира я просто ору в голос. Я описываю, да? Я просто...
1: Да.
0: А как что я описываю?
1: Как я одеваюсь.
0: Описываю прям?
1: Да, прямо описываете.
0: Я даже не знал, что кто-то орет в голос.
1: Вот в Сочи орут в голос.
0: Буду знать, ответственность большая.
1: Остальные молчат.
0: Потупят.
1: Обескураженные. То есть, что за чепуха галимая, шляпа.
0: Но в Сочи-то орут в голос. Так, а вы знаете, а вот некто Маус задает вопрос. Вопрос есть. А, нет, не вопрос, а, нет, это другой. А вот, нет, Маус пишет. И ведь нигде... По теме, кстати, пишет. И ведь нигде даже нет информации, носят ли китайцы нижнее белье. А действительно, нету?
1: Ну, слушайте, я вот видел в одном фильме с Джеки Чаном. Кстати, по поводу Джеки Чана, вот пишет, по поводу близости к китайской культуре. Как-то сломал ключицу, как Джеки Чан.
0: Что-то китайское уже, да?
1: Да, не, ну, я хоть видел что-то. Какой-то фильм, где он там в трусах.
0: Вот у вас ключица сломана. Вот я, и вот китайского. Ну, а руки это фигня. Это не так далее, когда вот это вот гоняли этого, как нет. Его, такой лысоватый.
1: Вы?
0: Лысый. Ну, не важно, да. А вот Олег пишет: я хочу, чтобы вы не кончались. Во всех смыслах. Ну, вот боюсь, что именно в этом смысле мы сейчас кончимся,
1: в одном смысле, да. В остальных точно не кончимся.
0: Сейчас.
1: В этом, да.
0: О, время кончаться. Да, время кончать. Тьфу на вас. А, да, не тьфу, конечно. Не тьфу ни в коем случае. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Колбасный цех на рекорде.

Всем привет, народ! В эфире Радио Рекорд и шоу «Колбасный цех». Здесь мы раздаем новую энергию рейва. Мы раздаем счастье и любовь через музыку.

0: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до конца сентября 2026 года.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Застройщик «Колоса» заказ капитала. Проектная декларация на сайте наш.ру. Покупка принимается отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 755 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Теннет Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Теннет Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 2 миллионов 170 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Классный цех на рекорде.
1: Я думаю, вы все узнали этот трек. Это Ferry Corsten, Punk. Абсолютно легендарная работа. В новой версии, в новом ремиксе от наших российских продюсеров Лориана и Бориса Редвелла. Запомните эти имена. Вы слушаете шоу «Колбасный цех». Диджей Балди на микрофоне за вертушками. Мы начинаем.

0: Рекорд реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Колбасный цех. На рекорде.

песня «Риано». Вы, кстати, не сможете его зашазамить, но не беда. Каждую неделю я в своем телеграм-канале выкладываю все треки из радиошоу по отдельности. Подписывайтесь, телеграм-канал DJ Baldin.

0: колбасный цех.
1: Друзья, небольшая информация о моих ближайших выступлениях. Во-первых, завтра в Санкт-Петербурге будет припати фестиваля «Белая». Там буду играть я и Ария Фреда. Состоится все это благодаря нашему партнеру гипермаркету «Лента». Собственно, рядом с «Лентой» на Бухарестской 69. Старт

0: 150 рублей, и отговорки заканчиваются. Гора превращает фитнес в простое решение. Приходи и тренируйся, когда удобно. Весь клуб в твоем распоряжении. Бассейн, групповые тренировки, тренажерный зал. Разовое посещение от 150 рублей. Гора. Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск» Самара.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем часовое танцевальное действие, имя которому Рекорд Пати. Огромное спасибо Жене Балдину за колбасный цех, друзья, который был перед нами. После нас будет новое шоу «Час резидента», классный гость Леша Юнион. Ну и, конечно же, кстати, если я про Лешу Юниона заговорил, друзья, напомню, что Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кимки Саунд и другие. И все это 3 октября в Санкт-Петербурге на фестивале «Белое» и новой постановке «Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати».
1: Рекорд Пати.

0: уникальный момент. Мы его создаем. В сентябре в сети фитнес-клубов «Гора» карта всего за 4900 рублей. Тренажеры, групповые занятия, бассейн. Ловите момент. Фитнес-клубы «Гора». Подробности на горафит.ру.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99.

0: there's no chase. Mafia style, no blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect, no fluff. Mafia style, cocaine, all in. No shame, no love.
1: Рекорд Пати продолжается, равно как я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда легко и непринужденно можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки также можно, чтобы впредь их долго не искать, они всегда были у вас под рукой или в телефоне, если вы понимаете, о чем я. Ну и, конечно, интернет-поток Пати 24/7 тоже добавьте в избранное, потому что это наша радио-вечеринка, по сути, продолжение ее, но уже в мобильном приложении Радио Рекорд. Прямо сейчас, еще 30 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на радио-вечеринке «Рекорд Пати».

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего, между прочим, контента, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Лаба. Другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом и новое шоу «Час резидента», которое, кстати, не только в телеграм-канале присутствует, но еще и через несколько минут в следующем часе будет звучать здесь на Рекорде. В гостях у нас Алексей Юмин, как я уже и говорил, друзья. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Record.

0: каждый четверг на рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Алексей Юнион.
1: Салют, семья, это Тим Вокс, и здесь на рекорде «Час резидента», шоу, куда мы приглашаем наших друзей, одновременно больших российских EDM-артистов, они же, в свою очередь, играют свой часовой сет, ну а я с ними еще между делом беседую. Сегодня мы пригласили в гости питерского продюсера, чьи треки регулярно попадают в сеты мировых диджеев. Он прошел путь от клубного промоутера до основателя своего фестиваля «Театро». Он скоро будет на белой, и да, это Алексей Юнион. Леша, привет! Как в целом настрой? Много ли сегодня своего приготовил?
2: Привет-привет. Настрой отличный. Очень рад сегодня быть здесь. Конечно, подготовил много своего материала, поэтому сегодня хочется максимально кайфануть от сета и показать то, что сейчас сам слушаю и чем живу. Думаю, будет интересно и мне, и слушателям.
1: Интересно точно будет. Да, это шоу «Час резидента». В гостях Алексей Юнион. Леша, рады видеть.

0: Радиошоу «Час резидента» на рекорде.
1: Час резидента продолжается, друзья. В гостях у нас Алексей Юнион, идеолог и основатель фестиваля «Театро», человек, который совсем скоро будет выступать на фестивале «Белое». Расскажи поподробнее о своем выступлении, что это вообще будет? Это будет коллаба двух фестов, да?
2: Да, все верно. Это совместная история двух фестивалей «Театро» и «Белое». Для меня это очень интересный формат, что объединяются две разные аудитории, две разные атмосферы, и при этом получается одна большая музыкальная история. Mm-hmm. Думаю, в этом и есть своя главная фишка – сделать что-то необычное и объединить людей через музыку.
1: То есть, погоди, я верно понимаю, что ты представляешь свой танцпол на фестивале «Белое»?
2: Да, все правильно. Я представляю свой танцпол, и для меня это особенно интересно, потому что это возможность не просто сыграть свой сет, а создать определенную атмосферу и собрать вокруг нее людей. Mm-hmm. Хочется, чтобы это было место, куда приходят именно за музыкой, настроением и эмоциями.
1: Да, но эмоции на «Белой» действительно, хоть и добавляй, я обязательно зайду посмотреть, помимо «Мейна», и на твой танцпол, ну, на ваш танцпол, да, с фестивалем «Белое». Ну, а пока давай сделаем час резидента, у тебя еще много музыки вижу, поэтому давай вернемся к твоему сету. Алексей Юнион в гостях, час резидента, погнали дальше.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Рекорд. Час резидента.

0: Это час резидента, друзья. Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов, наших друзей Радио Рекорд. И сегодня у нас в гостях Алексей Юнион. Леш, ну давай я тебя отвлеку немного от твоего сета. Скажи мне, пожалуйста, можно ли сегодня оставаться андеграундным артистом? Я имею в виду не делать откровенные поп-треки и при этом быть коммерчески успешным.
1: Я думаю, что сейчас это абсолютно возможно. Наоборот, мне кажется, сегодня у артиста гораздо больше возможностей быть собой и при этом находить свою аудиторию.
0: Так.
1: Конечно, коммерческий успех — это всегда баланс между музыкой, которые тебе нравятся, и тем, что интересно слушателю.
0: Да-да-да.
1: Но я не считаю, что обязательно нужно уходить в откровенный поп, чтобы быть успешным. Если ты делаешь качественную музыку, у тебя есть свой стиль, ты понимаешь, для кого ты ее делаешь. Все возможно.
0: Все возможно. Действительно, равно как можно и нужно продолжать час резидента здесь, на рекорде. В гостях Алексей Юнион. Мы ценим сегодня твой сет, Леш.

0: В финале сегодняшнего эпизода «Час резидента» хочу сказать огромное спасибо вам, наши дорогие слушатели, за то, что весь этот час были вместе с нами. В гостях у нас был Алексей Юнион. Леша, тебе спасибо за сегодняшний сет. Скажи, пожалуйста, где мы тебя скоро сможем увидеть за пультом, послушать, кроме сегодняшнего сета? И я имею в виду, в принципе, большие фестивали.
1: Спасибо большое. Впереди еще много интересного, в том числе большие фестивали. Скоро, кстати, буду играть на белый, так что обязательно приходите. А дальше будет еще несколько классных выступлений, о которых совсем-совсем скоро расскажу. Поэтому следите за новостями, афишами, моими социальными сетями. Ну и спасибо всем слушателям Радио Рекорда. Было очень приятно сегодня пообщаться. Спасибо за приглашение и за вашу поддержку. Услышимся совсем скоро. Ну и, конечно, увидимся на танцполе. Всем хорошей музыки и отличного настроения.
0: Да, обязательно еще увидимся, услышимся в начале октября, как минимум, на белой. Кстати, друзья, вы приглашены. Билеты, если что, есть на сайте Рекорда 18+. Ну а я, в свою очередь, напомню, что запись этого эпизода «Час резидента» ловите в нашем паблике в ВК, в Максе и в телеграм-канале «Плейлист Рекорда». У меня же в телеге TeamVox можем сегодняшний эфир обсудить и поделиться вашим личным мнением. Сделать это можно легко под специальным постом. Ну а далее в этой студии красотка Леди Вакс, ее шоу «In Beat with Rust». Меня же в свою очередь зовут TeamVox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos. Пока.

0: господа, полночь в Питере. Я в студии, играю для вас. В ближайший час в эфире Рекорд Клаб.
1: Me?
2: Yeah, play that acid track.
1: They're all acid. Which one?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na.
1: Oh yeah, you mean this one.

друзья, напоминаю вам о видео-лайвстриме в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Подключайтесь. Также приглашаю вас присоединиться к моему телеграм-каналу «Lady Wax _Originals». Там у меня уровень общения ближе некуда. Музыка тоже есть, только вас не хватает.

Зама-Зама, Ди Анвар в ремиксе от Годжа, того самого самарского драм-н-бейс героя, резидента NBT Trust. Плейлист к сегодняшнему эфиру найдете

0: мне тут играть для вас в эфире первого танцевального радио России. Рекорд.
1: Чекка.

Дамы и господа, 12:40 ночном Санкт-Петербурге. Я Леди Вакс играю для вас. И сейчас композиция, которая не вышла официально, но вы можете найти ее бесплатно, скачать и слушать, в общем-то, в любой момент, когда хотите услышать трек под названием «Люби» от Бонжо и меня. В ремиксе, неофициально, «Отпетых мошенников». Ну и, как всегда, трек-лист к сегодняшнему эфиру. Сразу после эфира вы найдете на моих ресурсах.

Воу-воу-воу, как ваше настроение? А еще Москва. К вам обращаюсь в первую очередь. Недолго осталось, уже в пятницу, 11 сентября. То есть ровно через неделю я играю на мероприятии «Мьют». «Мьют» возвращает чувство и энергию рейва, ломанные ритмы, брейкбит, UK-гараж и тяжелый бас. Также со мной на сцене «Рептилоид», Чинарев Павел, Самир Кулиев, Кейсол, Бонжо, 12-13. Ну и я, Леди Векс, Москва, 11 сентября. Друзья, я жду вас в столице. Ну и если что не уловили, давайте ищите меня скорее в интернете. Леди Векс Оригиналс, мой телеграм-канал, ну и вообще. Давайте, присоединяйтесь, где только можно присоединиться. Ну а я еще играю для вас 10 минут в эфире Рекорд Клаб.

все-таки я хочу попрощаться с вами ровно на неделю. А на следующей неделе будет гостевой микс от Павла Чинарева. Кстати, если вы хотите кого-то увидеть или услышать у меня в студии, то давайте, опять же, присоединяйтесь к моим ресурсам, будьте проактивны.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.